0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. В Витебске днем плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 тепла, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно днем 24-26 тепла, в Бресте плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

Легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. В Витебске днем плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 тепла, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно днем 24-26 тепла, в Бресте плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось на прошлой неделе Биби Рекса и Faithless, New Religion. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. В Витебске днем плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 тепла, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно днем 24-26 тепла, в Бресте плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ» –

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-20-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Реклама.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. We were good.

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. В Витебске днем плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 тепла, в Гомеле плюс 23-25, в Гродно днем 24-26 тепла, в Бресте плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375 529 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: клуба.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.bay и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Слушайте, ребят, ну мед, а? Ну медятина. Во-первых, посмотрел на погоду на выходные. Да, я буду говорить про это каждый день. Да, меня это волнует. Ну и что вы мне сделаете?
1: 29.
0: Да.
1: Да,
0: ура, ура. И помимо этого, мои хорошие, слышите вот эту шапочку? Расслабься, ведь сегодня пятница. Да, та самая пятница. Я предлагаю утро ее провести вместе с пробудителями. 7 утра в Беларуси ровно. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
1: В ближайшее время, в ближайшие 30 минут Astrolife. Это твой гороскоп на эту пятницу.
2: Далее у нас улыбнуло первый на сегодня заряд хорошего настроения из интернета.
1: Потом, пока ты спал, мы расскажем, почему жительница Малайзии теперь ненавидит динозавров.
0: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу про учение президента касаемо детских поездок и где можно сесть в тюрьму за негативный отзыв.
4: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп за рубеж без государственного надзора и официального разрешения. Поводом стала атака дрона на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Президент призвал родителей не возить детей на отдых в опасные регионы, подчеркнув, что в Беларуси достаточно полей и условий. Стали известны результаты ЦТ, которая проходила 2 и 5 июня. Всего 100 баллов набрали 583 участника. Больше всего 100 бальников по математике, затем иностранный язык и химия. Сложнее всего ребятам дались как раз-таки математика, химия, а еще история. В Беларуси готовят расширение списка запрещенных для курения мест. Курение на балконах и окон в него не войдет. Такую инициативу не поддержали из-за юридических сложностей и невозможности практической реализации. При этом запрет на курение на крыльце многоквартирных домов и общежитий в законопроекте сохраняется. Подписан исламабадский меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Документ скреплен электронными подписями президентов. Из условий завершения конфликта – немедленное открытие Армузского пролива, снятие военно-морской блокады, прекращение огня на всех фронтах, дорожная карта по снятию санкций и фонд восстановления Ирана в $300 миллиардов. Пока это меморандум, а не финальный мир. В некоторых странах за негативный отзыв можно лишиться свободы. В Таиланде отели и рестораны возбуждают уголовные дела за диффамацию. В ОАЭ любая критика местного бизнеса, граждан или чиновников грозит арестом. В Марокко недовольство полиции или сервиса могут трактовать как оскорбление государства. В Южной Корее даже правдивые негативные отзывы могут привести к 3 годам тюрьмы. А на Мальдивах отели дорожат имиджем и могут привлечь полицию за агрессивный хейт. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ближним местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве Минске 22-24, в Гомеле 23-25 со знаком плюс, в Гродно 24-26, в Бресте 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 8 минут на Радиус FM, прямо сейчас Астролайв, звездный прогноз, начнем, как всегда, с наших прогнозов, потому что мы их еще не читали, а потом про твой день расскажем. Итак, Паш, что у тебя?
2: День у меня сегодня увлекательный.
1: А большего для пятницы и не надо. Юль, у тебя как?
3: Мне нужно позволить тебе отдохнуть.
1: Тоже хорошо, и почему я сегодня буду рассеянным с улицы
2: бассейной? Да, почему тебе так подходит, кстати.
1: За что? Ладно, это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайв.
3: Овны, сегодня вы можете быть немножко рассеяны, поэтому не удивляйтесь, если часть важных разговоров пройдет мимо вас.
1: Значит, не такие они и важные были. Тельцы, сделайте кому-нибудь приятный сюрприз. Даже небольшой знак внимания подарит хорошее настроение и вам, и окружающим.
2: Близнецы, осваивая что-то новое, трезво оценивайте свои силы. Это поможет избежать лишних ошибок и разочарований.
3: Раки, позвольте себе немножко отдохнуть и не брать на себя сегодня больше, чем действительно необходимо.
1: Львы, помогая другим, старайтесь не брать на себя ответственность за чужие решения и поступки.
2: Девы, любые поиски сегодня могут оказаться увлекательнее самого результата, поэтому наслаждайтесь процессом.
1: Класс.
3: Весы, друзья напомнят о своей важности в вашей жизни. Это отличный день для теплой встречи без особого повода.
1: Скорпионы, постарайтесь держать эмоции под контролем. Ага, конечно. Иначе ваша нетерпеливость может привлечь лишнее внимание.
2: Ну, как всегда, в общем. Стрельцы, если захочется спорить со всем миром, направьте свою энергию в безопасное и конструктивное русло.
3: Козероги, не бойтесь начать движение вперед, даже если конечная цель пока выглядит не совсем ясной.
1: Водолеи, не торопите события. Сегодня надежная возможность может появиться именно тогда, когда вы меньше всего этого ждете.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. У вас есть шанс ярко проявить себя. Главное, чтобы повод для известности был действительно достойным.
3: Ну а через парочку минут в нашем эфире повод улыбнуться, потому что мы будем с тобой делиться мемами и шутками из сети.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Gimme, gimme, gimme.

0: Будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 часов 16 минут. Время хорошего настроения. Радиус FM у нас улыбнуло. Будем делиться мемами и шутками из интернета.
2: Ребят, не знаю, мне почему-то от этого смешно. Это просто абсурд.
1: Давай.
2: Шутка
1: давай.
2: Абсурд. Что такое зеленое ворсистое упадет на голову с дерева и убьет?
1: Ну, первое, что приходит
3: каштан?
1: На ум, ветка, нет?
2: Бильярдный стол.
1: О, хорошо.
2: Мне очень смешно.
1: Мне тоже понравилось. Так, давай продолжим тогда. Пока есть деньги, ходить по платным врачам, вы неизлечимы.
2: Да.
1: Есть такое?
2: Да, это правда. И богаты.
1: Да, да, да.
3: Показала бабушке, как находить меня в Инстаграме. Ну, чтобы она знала, когда и что я покушала.
1: Ой, как мило, здорово. Так же мило, как и пока ты спал. Через несколько минут в нашем эфире мы расскажем, почему жительница Малайзии теперь ненавидит динозавров.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.

0: ненавидит динозавров.
1: Пока ты спал.
2: А потому что она не смогла улететь за границу из-за того, что ее сын нарисовал динозавров в ее паспорте.
3: Молодец, малыш, умница.
2: Да, очень как здорово. Бы, чтобы вы понимали, ей нужно было лететь за границу в командировку. Так. И она собирала вещи, как бы, ну, и в запаре не, даже не заметила, как ее сынишка подобрался к паспорту и принялся там что-то делать.
4: Наверное, сын думал, что мамка навсегда вещи собирает, поэтому так сделал.
3: А он не просто не знает, что обычно папы так делают.
4: Не, они берут авоську и идут за хлебом. Зачем за границу? Ну,
2: да, ну, конечно же, там его открыли, посмотрели, она говорит, ну, что, все, да, они такие, ну да, как бы, извините, пожалуйста, такой паспорт, ну, как бы считается испорченным и недействительным. Но ей пришлось доплатить деньги, чтобы поменять паспорт, во-первых, в срочном порядке. Угу. Ну и, конечно же, полюбоваться на ребенка, которая не испытывала ни малейших угрызений совести.
3: На любимого.
2: И просто смотрела на маму и улыбалась.
3: Сыночка, корзиночка.
4: Я вот просто думаю, насколько сейчас родители отличаются от родителей в наше время. Если бы я разрисовал бате паспорт непосредственно перед каким-нибудь там, например, отпуском,
3: нет,
4: по которому он собирал год, детдом — это лучшее, что со мной бы случилось. Ты дома кружку разбивал и слышал вот это сакраментальное: давай, бей, мы же богатые. Потом педагогический подзатыльник, и только потом тебя вроде как отпускали из этой ситуации, а здесь паспорт.
3: Да, и плюс ко всему, мне кажется, что еще в оконцовке мне бы сказали, у тебя есть неделя для того, чтобы найти деньги нам на отдых. На
4: или собрать вещи и уехать отсюда.
1: Пробудитель на Радиус ФМ. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 7 утра, 30 минут в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса мы сыграем в Эйс Вентуру. Вместе с тобой послушаем трек, который разделит твою жизнь на до и после. И в качестве извинения вручим тебе подарок, не теряйся.
1: Ну а потом нас улыбнул, и мы продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске в целом свободны, особых затруднений нет, так что хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гомеле 23-25 со знаком плюс, в Гродно 24-26. В Бресте от 25 до 27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 7 утра, 37 минут в стране, и буквально через 5 минут мы готовы играть в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок, вот что тебя ждет.
2: На кону у нас брендированные беспроводные наушники от Радиус FM, они достанутся тебе, если ты сможешь отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие, забегай в нашу официальную группу в Телеграм Радиус FM, находи там в самом низу маленький значок чата, нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
6: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.41 в стране. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас мы играем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: На кону у нас беспроводные брендированные наушники от Радиус FM. Достанутся они нашему игроку, если он сможет отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке.
4: Сегодня с нами играет Вова. Вова, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро, привет-привет.
4: Как твое утро проходит, чего делаешь?
5: Слава богу, на работу езжу.
3: А почему слава богу? Какие-то были трудности?
5: Нет, потому что за все слава богу.
3: Какой классный оптимизм.
4: Хорошо, итак, будем надеяться, что и тут тебе помогут. Какая-то группа поддержки у тебя есть в машине?
5: Нету один.
4: Ну, ты не один, ты же уже понимаешь. Тебе помогут.
5: Ну да, конечно, да.
4: Итак, мы сейчас включим тебе кусочек песни. Одно слово в ней будет запикано звуком животного. Твоя задача будет понять, что за слово мы скрыли. Хорошо?
2: Итак, готов слушать?
5: Да.
2: Давай, внимательно задание.

0: нравится любовь.
1: Ой, хорошо.
2: С настроением труба, вода, ерунда.
1: То есть, по факту, пропущено третье слово в первой строчке.
2: Да, что у нас там с настроением приключилось? Труба, вода, ерунда. У него там еще заметалось сердце. Кровь, хочется туда, где рождается любовь.
3: Итак, Вова, труба, вода или ерунда?
4: Настроение, вода.
1: Вот так, Вова, ты нас удивляешь. Давай слушать.
3: Вова, Вова, чума.
0: С настроением, вода.
3: Да есть, есть, красавчик. Оно.
2: Великолепно, мы тебя поздравляем. Беспроводные брендированные наушники от Радиус FM твои.
5: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цуд. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Пришло время поделиться мемами и шутками из интернета. 7.50 на Радиус FM у нас улыбнуло.
2: Ребят,
3: можно я начну?
2: Давай, Юленька, конечно.
3: Сегодня Петрович в подъезде поймал серийного маньяка. Оказалось, что Серил в подъезде Вован.
1: Можно я? Прошу прощения заранее. Это просто для того, чтобы ты улыбнулся. Арабы проходят Марио справа налево.
2: Простите, сначала как не понял, потом понял. Ой, ужасно. Давайте пятничную, аккуратненько просто. Как называется порода собак, которая любит пиво?
3: Пивдог.
2: Пивчарка.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: И топовое завершение рабочей недели. И топовые выходные мы тебе точно обещаем, но и топовое настроение на ближайшие 3 часа 100%. 7 утра 59 минут в Беларуси. Доброе утро, это Радио СФМ. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
1: В ближайшее время у нас улыбнуло. Поделимся мемами и шутками из интернета.
2: Потом интерактив «Вива» в эфире. И не просто интерактив, а финал. 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслав» наконец-то найдут своего обладателя.
0: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, какие телефоны могут диагностировать болезни домашних питомцев и о переговорах США и Ирана.
4: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Пострадавшие под Брянском белорусы находятся на родине. Как заявил Александр Лукашенко, все пострадавшие при атаке дрона должны быть спасены. Президент подчеркнул, Беларусь может лечить своих граждан сама, поблагодарив Россию за предложенную помощь. Пострадавшие перевезены в Гомель и Минск. Тех, кто не пострадал, также отправили по домам. И в продолжение темы, 5 пострадавших детей поступили в РНПЦ детской хирургии, 1 на искусственной вентиляции легких. Тренер команды госпитализирован в главный военный клинический центр взрывной раны кисти и брюшной полости. Он уже перенес операцию, предстоят повторные. Отмечу, расследование всей ситуации продолжается, ждем подробностей. В Минском транспорте до конца 2026 года полностью перейдут на оплату банковской картой. Вместе с этим откажутся от продажи бумажных талонов водителями. Пилотный проект пока тестируют на 2 маршрутах – первый троллейбусный и первый автобусный. Система будет работать с картами любых банков. Сейчас устанавливают валидаторы на весь подвижной состав. Сегодня делегации США и Ирана проведут прямые переговоры в Швейцарии, обсудят политические и правовые аспекты ядерной программы, снятия санкций, разморозку активов, а также ситуацию в Ливане и деятельность Хизбаллы. В переговорах поучаствуют представители Катара, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии. Накануне стороны достигли рамочного соглашения. Samsung научил смартфоны диагностировать болезни собак и кошек по фото. Компания представила ИИ-функцию для смартфонов Galaxy. Функция доступна через приложение SmartSyncs. Точность диагностики достигает 97%. Дата массового запуска пока не раскрыта, но в будущем она станет частью экосистемы Galaxy. Коммерческая информация. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» — это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
4: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ливнем, местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Витебске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве, Минске 22-24, в Гомеле 23-25, со знаком плюс, в Гродно 24-26, в Бресте 25-27, со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:09 в стране, это Радиус FM, у нас улыбнула, готовься ловить от нас мемы и шутки из интернета.
2: Ну, поехали. Ребят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружья.
1: Кстати, хорошо, действенный метод. У меня такая к современности очень подходит. Как говорят миллионеры, самое главное правило в жизни – это суметь расплатиться криптой в фикс-прайсе. Мамины миллионеры.
3: В кондитерской. Дайте мне, пожалуйста, этот торт и напишите нам на нем дорогому Боре в день рождения. Сейчас красиво вам упакуем. Не надо, я тут съем.
1: Здорово. Через пару минут в нашем эфире финал «Вива» в эфире. На кону 2 билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8.15 в стране. Всем привет, это Радиус FM. И буквально через пару минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участникам, которым нужно сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Браслав. Участник делает ставку от 1 до 7 слов, и чем меньше слов он выберет, тем больше баллов получит.
3: И да, с одной стороны, у нас такая непростая турнирная ситуация, у нас уже есть чемпион, который угадал за одно слово, но это ни о чем не говорит. Если ты, вот прям ты угадаешь слово, угадаешь эту песню за одного слова, будет супер игра. Вы сможете как-то еще посражаться за эти билеты. Поэтому, что делать? Заходи в нашу официальную группу в Telegram, Radius FM она называется, находи там самый свежий актуальный пост, там будет такая загадочка, такой ребус небольшой, разгадывай его и в комментариях пиши ответ. И не забудь, пожалуйста, открыть свой номер в Telegram.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
7: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
8: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Куда собрались?
13: Вам заняться нечем.
14: Зачем эти трудности?
15: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
16: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Масло сладкосливочное Старый Менск 82,5% жирности 2,59 за 160 грамм. Тунец филе свежемороженое 8,99 за 500 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 21 минута в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
2: И на кону у нас два билета на два дня на фестиваль «Вива Брассов». И сегодня финал. Мы наконец-таки узнаем, кому же они достанутся. Ну, по классике, участнику нужно сделать ставку. Со скольки слов он сможет отгадать название трека хедлайнера фестиваля «Вива Брассов». И чем меньше слов он выберет, тем больше у него шансов на победу.
3: Ну и сегодня с нами в качестве игрока и претендента играет Татьяна. Танюш, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое настроение? Как дела?
4: Отлично.
3: Танюш, а хочешь, я тебе прямо сейчас подниму настроение?
4: Давайте.
3: Мы не смогли дозвониться до игрока, набравшего 7 баллов, максимальные 7 баллов, угадавшего эту песню за одно слово, поэтому никакой суперигры в случае равенства результатов не будет. Если ты сейчас угадаешь песню за одно слово, билеты сразу автоматически
1: уходят тебе. Да, никаких суперигр не будет.
3: Как
1: абсолютно тебе? Правильно. Да, тебе просто нужно отгадать, что за композицию скрыли в одном слове.
2: Да, то есть за одно слово.
1: Не готова.
4: Танюш, но это сложно.
1: Подожди. Красотка, мы в тебя верим.
3: Смотри, послушать можно будет только один раз, несмотря ни на что. Поэтому выбери какое-то тихое, спокойное место, чтобы тебя ничто не отвлекало. Слово будет всего одно. Тань, готова ты?
4: Да, давайте.
1: Итак, если готово, одно слово, я тебя прошу, внимательно.
3: Анонима. Ну вот так.
4: Ой.
3: Если что, слово анонима.
4: Ну, наверное, это лирик.
3: А исполнитель?
2: Может, ты напоешь эту песенку как-нибудь, ну, разгонишь, да, это слово анонима?
3: Всего строчку достаточно будет, чтобы мы понимали, что ты,
2: да,
3: понимаешь.
2: Мы у нас... не всегда требуем названия, главное, да, понять, что ты знаешь.
3: У нас здесь не музыкальная викторина.

0: Хороших тебе выходных и хорошей пятницы.
1: Ну, а как всегда, у меня есть информация для наших слушателей. Вот рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Viva Braslov». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. МОД, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Давай на ты и многие другие. Подробности на сайте vivabraslov.by.
2: Viva в эфире. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Привет тебе, это Радиус FM. 8 утра, 29 минут в Беларуси. Прямо сейчас мы расскажем о том, что будет происходить дальше.
3: В ближайшие 30 минут с удовольствием сыграем в «Не и им не тут». Проверим твою интуицию и способность отличать искусственный интеллект от реального человека. Крутой подарок заряжен.
1: А потом нас улыбнуло, и мы продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами из интернета.
2: Ну и, конечно же, как же без нашей Полины Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по улицам Лобангая и Кунцевщина от Мазурова до Матусевича, а также по проспекту Жукова от Железнодорожной улицы до Карла Либкнехта. Время проезда 7 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гомеле 23-25 со знаком плюс, в Гродно 24-26. В Бресте 25-27 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуации на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: И мы продолжаем. 8 утра, 36 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И буквально через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь проверить свои силы, забегай в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». Внизу этой группы маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Совсем скоро мы начнем играть с двумя игроками. Ну а победитель получит от нас брендированный набор подарков от «Радиус FM».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Гриб или у распространителей.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.europe.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки. -25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
4: Рекламная игра «Включаем лето» в три цены. Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.by или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
5: Реклама.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8.42 в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы сыграем наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: У нас есть для тебя брендированный набор подарков от Радиус FM. И чтобы его получить, игроку необходимо отгадать, точнее отличить голосовое, созданное при помощи искусственного интеллекта, от голосового, который записал реальный живой человек. И вот не всегда это легко, потому что и вот наступает нам на пятки, он иногда так скопирует человека, что думаешь, что же выбрать?
2: Мы с женой, знаешь, периодически ТикТок смотришь, и вот жена почему-то, не знаю, женская интуиция это или что, она щелкает на раз видосы, где ИИ, где не ИИ. Я, в принципе, тоже отличаю, но иногда бывает так, что все, что тебе помогает отличить одно от другого, это то, что там нарушаются законы физики. То есть ты видишь, что так...
3: 6 пальцев.
2: Да-да-да. Или 6 пальцев. Или ты видишь, как человек там, не знаю, с высоты 20 этажа прыгает на какой-то батут, да, отскакивает, да, в сторону, но все равно попадает на этот батут. И вот, ну, но там видео, понимаешь? А здесь у нас только аудио, у нас 2 одинаковых голосовых сообщения. И сегодня с нами будет играть Вадик. Вадик, доброе утро, привет.
1: Так, где у нас Вадик? Вадик!
4: Я тут.
1: О, привет! Привет! Итак, Вадик, 2 голосовых. Живой человек, искусственный интеллект или наоборот. Слушаем, отгадываем и забираем подарок. Готов?
4: Да, готов.
1: Отлично, слушаем первое.
5: Кто ходит в гости по утрам?
1: Угу. И второе.
6: Кто ходит в гости по утрам?
2: Ух ты. Итак, первое женский голос, второе мужской. Что думаешь?
4: Я думаю, искусственный интеллект под номером 2.
2: То есть мужской голос — это искусственный, а женский настоящий, да?
4: Да.
2: Ну
4: да.
2: Что ж, давай поздороваемся с автором, и все станет понятно. Автор, привет.
7: Здравствуйте.
1: Есть!
2: Угадал!
1: Есть, красавчик.
2: Леночка, она. Спасибо тебе за это голосовое сообщение. Можешь повторить его для нас?
7: Кто ходит в гости по утрам.
1: Да, тот это поступает мудро. Да. Спасибо тебе, Леночка, большое за то, что поиграла вместе с нами. Давайте поздравлять Вадика.
3: Вадик, мы тебя поздравляем. Брендированный набор подарков от Радиус FM достается именно тебе.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
9: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
10: «Евроопт» снизил цены на тысячи товаров. «Кока-кола», «Классик» и «Без сахара» 4,59 за 2 литра. «Шоколад молочный Nestlé» 2,79 за 82 грамма. Каждый день выгодные цены в «Евроопт». Подробности на сайте «Евроопт.бай» или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
11: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
12: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
13: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
14: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. Улыбнула. Пришло время поделиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Ученые утверждают, что организм человека растет до 25 лет. Но на самом деле живот и жопа, видимо, не в курсе событий.
3: Какая прелесть.
1: Продолжим. У меня такая интеллектуальная. Надо как-то, Паша, извини, от твоей, знаешь, в другую сторону.
2: Давай, давай.
1: Если один человек мечтал стать неудачником и не смог, он неудачник?
3: Мне нравится мужчина с волевым подбородком. В таком случае я тебе очень понравлюсь, ведь у меня их два.
1: Нормально.
0: Пробудитель.

0: сегодня...
1: Пятница!
0: Топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус FM.
2: Радиус FM. Пробудители.
3: 9 утра в белорусской столице. Всем самого доброго пятничного утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И мы продолжаем.
4: Ближайший полчасика «Астра Лайф». Твоя звездная инструкция на сегодня.
5: Далее улыбнула, поделимся мемами и шутками из интернета.
4: Потом вот этот поворот. Расскажем о неприятном казусе, случившемся во время ремонта квартиры.
3: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет. Рассказывай, какие новости?
6: Привет. Расскажу, действительно ли кошки и собаки спасают от стресса и что ждет взрослого в Беларуси, если он купит подростку сигареты.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
6: Накануне у президента состоялось совещание по военным вопросам. Обсудили план развития вооруженных сил на пятилетку, а также атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Как заявил Александр Лукашенко, это был украинский беспилотник, а не провокация России. Глава государства поручил расследовать и установить правду, несмотря на разные версии со стороны Украины. Белорусский лидер напомнил, Беларусь ведет себя спокойно, но если кто-то пытается втянуть страну в войну, это плохо обойдется провокаторам. В Беларуси готовят законопроект о запрете продажи и покупки табачных и никотиносодержащих продуктов для несовершеннолетних. За покупку сигарет или вейпов для подростков предусматривается штраф до 15 базовых величин, это 675 рублей. Новые меры должны усилить ответственность взрослых за вовлечение детей в курение. В Минске стартует республиканский марафон «Твой драйв, твой успех, твоя страна» с 20 по 28 июня. Программа разделена на тематические дни. 22 июня – День памяти жертв войны, 23 июня – интеллекта и технологии, 25 июня – экология и благоустройство. В программе трудовые акции, плогинг, забег, фестиваль муралов, велопробег, экскурсии. 27 июня у Дворца спорта состоится большой концерт с популярными артистами. Ну а завершится неделя 28 июня культурной программой «Молодежный двор». Евросоюз не будет снимать санкции с Ирана, несмотря на перемирие с США. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Санкции связаны с ядерной программой, правами человека и нарушениями судоходства. Если условия для их отмены будут выполнены, страны ЕС обсудят этот вопрос. Перемирие между Тегераном и Вашингтоном не меняет позицию Брюсселя. Кошки и собаки не всегда спасают от стресса. Иногда наоборот. Это выяснили исследователи из Нидерландов. Они провели эксперимент с 200 владельцами кошек и собак. Выяснилось, во время стресса общение с питомцем почти не улучшает настроение. А взаимодействие с кошками даже немного усиливало негативные переживания. Положительный эффект был слабым. Ученые предполагают, что польза от питомцев может проявляться позже, после стрессовой ситуации. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг. Ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царская Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее.
7: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
6: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24, в Гомеле 23-25 со знаком плюс, в Гродно 24-26, в Бресте 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 10 минут на Радиус FM. У нас Астролайф, сейчас мы расскажем, как пройдет этот день по версии звезд для нас, а потом мы про твой денек тоже расскажем, Пашка.
2: У меня день сегодня будет увлекательный.
1: Увлекательный, неплохо. Для пятницы, Юлька, у тебя как дела?
3: Нужно позволить тебе отдохнуть.
1: Вот смотрите, все отдыхают, у всех все хорошо, а я сегодня с улицы бассейной.
2: Рассеянный вот этот мальчик.
1: О чем я? Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, какой пятница будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Итак, Овны, сегодня вы можете быть немножко рассеяны, поэтому не удивляйтесь, если часть важных разговоров пройдет мимо вашего внимания.
1: Тельцы, сделайте кому-нибудь приятный сюрприз. Даже небольшой знак внимания подарит хорошее настроение и вам, и окружающим.
2: Близнецы, осваивая что-то новое, трезво оценивайте свои силы. Это поможет избежать лишних ошибок и разочарований.
3: Раки, позвольте себе немножко отдохнуть и не брать на себя больше, чем действительно необходимо.
1: Львы, помогая другим, старайтесь не брать на себя ответственность за чужие решения и поступки.
2: Девы, любые поиски сегодня могут казаться увлекательнее самого результата, поэтому наслаждайтесь процессом.
3: Весы, друзья напомнят о своей важности в вашей жизни. Это отличный день для теплой встречи без особого повода.
1: Здорово, скорпионы, постарайтесь держать эмоции под контролем. Иначе, да, ваша нетерпеливость может привлечь лишнее внимание.
2: Вот это уже база, да.
1: Да-да.
2: Стрельцы, если захочется спорить со всем миром, направьте свою энергию в безопасное и конструктивное русло.
3: Козероги, не бойтесь начать движение вперед, даже если конец. Конечная цель пока выглядит не совсем ясной.
1: Все получится, да, все будет хорошо. Водолеи, не торопите события. Сегодня надежная возможность может появиться именно тогда, когда вы меньше всего этого ждете.
2: Закончим рыбами. У вас есть шанс ярко проявить себя. Главное, чтобы повод для известности был действительно достойным.
3: Ну, а через несколько минут хороший повод улыбнуться. Будем делиться с тобой мемами и шутками из сети.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9:18 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. У нас улыбнуло. Мы пробежались по интернету и бережно отобрали оттуда лучшие мемы для тебя.
2: Погнали. Как же меня достали эти круглосуточные магазины. Из-за них к симпатичной соседке даже за солью вечерком не зайдешь.
1: Ну точно. Хорошо, у меня такая. Здесь нужно, знаешь, проникнуться атмосферой. Тысячи людей, десятки автомобилей, неожиданные повороты сюжета. Смотрите в окно.
2: Да,
3: алло,
2: Минск в мире.
3: Привет, любимая, чем сейчас занимаешься? Рыбку заливную делаю. Ого, ты умеешь? А то, кусочек воблу, глоточек пива.
1: И потом уже забыла, что готовила. Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот. Расскажем о неприятном казусе, случившемся во время ремонта квартиры.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
5: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.europe.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
2: «Автодрайв».
1: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 26 минут. Всем доброе утро. И прямо сейчас мы готовы рассказать о неприятном казусе, случившемся во время ремонта квартиры.
0: Вот это поворот.
3: Прибыли мастера в жилой комплекс в Китае. Ну, нужно было сделать ремонт в квартире номер 403.
2: Так.
3: Но они перепутали этажи, в результате чего подошли к двери квартиры номер 303.
2: Угу.
3: И ничего не заметили. Хуже всего то, что хозяин оставил ключ под ковриком у двери. Они этот ключ нашли, такие, ну, все как
2: бы. Сходится?
3: А адрес нужный. Не каждый же человек так будет делать. Ну, возможно, и каждый. В результате владелец квартиры вернулся домой и обалдел, потому что в его отсутствие бригада не сидела без дела, а тотально разрушала его квартиру. Мебель и технику вывезли, квартиру разрушили. Дело в том, что они перепутали и разрушили неправильную квартиру. Ну, в общем, мужчина обратился в суд, говорит: ребят, ну вы что, вообще что ли? Ну, я-то здесь при чем? Ну, суд, естественно, вынес решение в его пользу. Фирма, которая начала делать ремонт, должна выполнить компенсацию. Ну, вроде бы, как бы, конец-то счастливый.
2: Нет, не счастливый. Извини, не счастливый. Компенсацию? Серьезно, я думаю, что никому не надо рассказывать, сколько нервов безвозвратно уходит во время ремонта. А тебе выплатят деньги. Ну, выплатят, пожалуйста. Все, что мы разнесли, вот тебе, пожалуйста, деньги. Но никто тебе не выплатит нервы. Никто тебе обратно это все не сделает. Никто не вернет твою квартиру в прежний вид. Это, знаешь, это все равно, что написать, например, какому-то женатому там парню, мужчине: было круто, дорогой, давай повторим, да? А потом извиниться перед его женой, сказав, мол, я перепутала номер. Ложечки нашлись, осадочек остался.
4: Ну все, дедуль.
2: Все, до свидания.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 31 минута в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. И мы ни в коем случае не прощаемся с тобой. А дальше будет еще много всего интересного.
3: Двигаемся вперед. В ближайшие полчаса смотри, что нашел. С удовольствием расскажем тебе, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
1: А потом у нас нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о приложениях, которые съедают твое время.
2: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Затруднения по проспекту Машерова и улице Козлова от Максима Богдановича до улицы Платонова. Время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24. В Гомеле 23-25 со знаком плюс, в Гродно 24-26. В Бресте 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:37 в Беларуси. Всем привет, доброго утра. Прямо сейчас ты узнаешь, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
0: Смотри, что нашел.
2: Рекомендация от меня называется «Очень страшное кино». Ну, описание простое. Классическое. Спустя 26 лет после погони за подозрительно знакомым убийцей в маске герои снова оказываются на его мушке. И ни один фильм ужасов не застрахован от этого.
3: Да, слушай, нормально. Я тогда, знаешь, от ужасов немножко перейду к моему любимому жанру. Это когда вот кто-то оказывается заперт в какой-то ограниченной территории и начинается вот этот вот экшон. Фильм называется «Колония».
4: Что начинается?
3: Экшон. Южная Корея. Пусть тебя это никак не пугает, потому что он все-таки ту же «Игру в кальмара» никто не отменял, да и прочие ребята стараются
4: Поезд
3: делают.
4: «Поезд в Пусан», простите,
3: да,
4: пожалуйста.
3: Да, на секундочку. И это одно из немногих, что сейчас можно законно посмотреть, да? Южная Корея, Турция. Итак, во время конференции по биотехнологиям опасный вирус вырывается на свободу. И люди, которые оказались, ну вот на этой презентации в неком большом торговом центре, они оказываются заперты там. И там начинается вот это все действие. Два часика идет фильм. Ну, я думаю, что хотя бы раз глянуть точно стоит.
4: У меня такая штучка называется «Властелин вселенной». Если честно, боевик, фантастика, фэнтези, но по афише я бы, наверное, добавил еще чуть-чуть комедии, потому что над афишей они не старались. «Властелин вселенной». Адам, 10-летний принц планеты Этерния, терпит крушение на космическом корабле и попадает на Землю. Спустя 15 лет принц отправляется на родную планету, которая теперь находится под гнетом Скелетора, чтобы одолеть опасного противника. В общем, главному герою предстоит раскрыть свое прошлое, объединить силы с союзниками и стать каким-то там крутым хименом. Это вот так у них называется. Самым могущественным человеком во вселенной. Самое прикольное, что в главной роли Джаред Лето. Да, вот это будет как бы интересненько. Походи, смотри.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама. Еврооп снизил цены на тысячи товаров. Бумага туалетная «Папия» «Бали Флауэр» 3 слоя 6,99 за 8 рулонов. Капсулы для стирки «Мейк Мэджик» 9,99 за 57 штук. Каждый день выгодные цены в Еврооп. Подробности на сайте Евроop.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Запрошаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности «Парк Сулабай».
5: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Дискаунтеры «Хрошик». Заужды тут, цены тут. Персик 6,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Хрошику». Подробности на сайте «Хрошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026. Восьмого по 21-го червня.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 46 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. И прямо сейчас мы послушаем стендап-выступление, но не настоящего комика, а созданного и сгенерированного искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Я знаю, что многие меня осудят прямо сейчас, особенно девушки. Но Wildberries — это смерть. Wildberries — это приложение, которое забирает у меня просто бесполезное душу. Время. Чтобы вы понимали, за последние полтора месяца я очень углубился в эту систему, решил немножечко...
1: Тебя углубили в эту систему.
3: Да, не сам я.
1: Не сам.
3: В общем, история какова. Поназаказывал я, в общем-то, всяких вещей, там всего такого.
1: Ты?
3: Да, я с Wildberries. Первый раз в жизни. Вчера пошел, все померил, мне не подошла ни одна вещь. Я, очень сильно ругался там вот в этой вот всей истории. Я понимаю, что продавцы, которые сидят в самом пункте выдачи, ни в чем не виноваты. Я им ни слова не сказал. Я просто сказал, что приложение кончено, извините, пожалуйста. Вот это вот все от лукавого. Надо ходить в магазины, и все будет чудесно. И мне девушка на это спокойно моя говорит: скажи размеры побольше.
1: А так можно?
3: Я говорю, нет, я в эту вот... а понимаете, я-то не один день выбирал. Я сидел прям, я очень много времени потратил, и это впустую потраченное время.
1: Ты не то, что долго выбирал, ты еще потом приехал, все это померил и расстроенный отдых. Ты потратил не только время, но еще и чувство и энергию.
3: Штаны какие красивые были.
1: Видишь, это у нас есть чувство. Мы люди. Что по этому поводу думает бездушная искусственная интеллектуальная машина? Давай послушаем.
4: Люди устанавливают приложения, чтобы экономить время. А потом проводят в них половину жизни. Самый главный похититель времени – короткие видео. Человек заходит на минуту посмотреть один ролик. Поднимает голову – уже темно, наступил четверг, и где-то выросли чужие дети. Есть еще маркетплейсы – заходишь купить зубную пасту. Через 40 минут сравниваешь характеристики палатки, массажера для шеи и декоративного гуся. Отдельный уровень карты. Человек открывает посмотреть один маршрут, и через 5 минут уже виртуально гуляет по улицам какого-нибудь города, в котором никогда не был и не собирался. Многие зависают в погоде, проверяют прогноз каждые полчаса, как будто личными усилиями могут договориться с дождем. Самое смешное – галерея телефона. Открыл найти одну фотографию, а через 20 минут уже рассматриваешь скриншоты, мемы и чек из магазина за 2022 год. И ведь все эти приложения создавались, чтобы помогать людям. Но человек настолько талантлив, что способен превратить в развлечение даже прогноз погоды и поиск зубной пасты.
3: Да, мы талантливы. И что ты с этим сделаешь?
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
8: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яйцо куриное S1, рубль 99 за 10 штук. Вода минеральная Дарида, газированная, рубль 49 за 1,5 литра. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
9: Горячее предложение в три цены по 30 июня. Формы для мороженого в ассортименте от 6,99. Чистящее средство для кухни Азелит Про 9,59 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Трицены.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM.

0: 10 утра в белорусской столице. Пробудители на радио СФМ в эту пятницу официально уходят на выходные. Нам уже можно, да. Ты еще немножечко поработай, да. Мы постарались для тебя. Всего тебе самого наилучшего.
1: Ну, мы отправляем тебе выходные. Осталось чуть-чуть поработать, чтобы потом как следует хорошенько отдохнуть. А мы вернемся к тебе в понедельник с 7 до 10 утра.
2: И вот это маринование в пятницу, в остатки пятницы, не будет проходить в гордом одиночестве. Дали отличный день здесь на радио СФМ с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, легкой пятницы.
3: Всем привет, Беларуси, 10 часов и 1 минута. Классного дня. Ну а прямо сейчас узнаем самые актуальные новости к этому часу.
4: Привет, Кирилл. В этом выпуске о состоянии пострадавших под Брянском и об отмене переговоров США и Ирана.
5: В радиусе новостей.
4: Пострадавшие в атаке на автобус под Брянском в стабильном состоянии. Об этом рассказали в Минздраве. 5 детей в РНПЦ детской хирургии, один из них в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Если улучшится, то сегодня возможна операция. Взрослый пациент в военном госпитале в сознании, состояние стабильно тяжелое, ухудшений нет. Врачи рассчитывают на улучшение уже сегодня. С 25 октября Белавия запускает регулярные рейсы из Минска в Бангкок. Полеты будут по воскресеньям. Вылет из Минска в 3 часа ночи, прибытие в 17.05 по местному времени. Обратный рейс в 19.05, прилет в Минск в 1:50 ночи следующего дня. Цена билета в одну сторону составляет от 1704 рублей. Переговоры США и Ирана отменены. Напомню, они должны были состояться сегодня в швейцарском Бюргенштоке. В сообщении Министерства иностранных дел принимающей страны нет ни причин отмены, ни новой даты проведения. Переговоры Украины и Молдовы с ЕС – лишь начало долгого пути. Это отметил канцлер Германии Фридрих Мерц. Всего предстоит пройти 33 раздела, где страны-кандидаты должны привести законодательство в соответствии с нормами ЕС. Еврокомиссия ожидает запуска переговоров по остальным четырем кластерам уже в июле. С 19 по 21 июня в Дворце спорта пройдет фестиваль «Настроение лета». Сегодня там будут уличные музыканты и анимационные фильмы. В субботу – васильковый тур славянского базара с караоке, ярмаркой и выступлениями звезд. Ну а в воскресенье пройдет фитнес на мини-батутах, будет живая музыка и кино. Вход на все мероприятия свободный. Коммерческая информация. В честь дня рождения сети Сика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа Бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велика, в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на «Работа Бай».
11: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске 21-23 со знаком плюс, в Могилеве Минске 22-24, в Гомеле 23-25 со знаком плюс, в Гродно 24-26, в Бресте 25-27 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
11: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Официальный, законный, самый долгожданный финал этой рабочей недели на Радиус FM. И на часах у нас прямо сейчас 10:33. У микрофона Кирилл Громов и открыл наш пятничный движ, абсолютный шедевр, сингл «Миллиардник» и обладатель премии Грэмми. Это легендарный ремикс от Иман Бека на трек «Roses» и трек «Чистая легенда сумасшедшей истории». Помните, как он взрывал чарты? И при этом сам рэпер Сайм Джон изначально написал эту песню как медленную, тягучую рэп-балладу и вообще планировал отдать ее Бьонсе, но главная шутка этого трека, конечно, в его тексте после обработки. И здесь очень много полезной информации. Раз уж у нас на календаре финал недели, в этом эфире звучит такой мощный заряд, мы просто обязаны объявить главную тему этой пятницы — законное право на полное расслабление. И все, что можно было перенести на следующий понедельник, мы с чистой совестью переносим. Оставшиеся рабочие чаты мы объявляем легкой разминкой перед убойным уикендом, делаем глубокий вдох, выдыхаем всю недельную рутину и настраиваемся на максимальный отдых. Тем более, что он у нас будет музыкальным, прям по курсу у нас Шаус и Кап Спорт. Этот день только для тебя. В принципе, ребята об этом и будут исполнять свои песни Only You. Не переключайся и лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Витебске днем 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24 выше нуля. В Гомеле сегодня обещают 23-25 тепла, в Гродно плюс 24, плюс 26, но в Бресте теплее всего 25-27 градусов выше нуля.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на billbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: сервис при поддержке Радиус FM.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Бибер Рекса и Фейтлесс. New Religion.

0: 8 минут трек New Religion в переводе означает «Новая религия» от Биберекса и Faithless. Это чистый восторг для всех любителей классического рейва. Главная фишка и шутка этого трека в том, что Биби умудрилась сделать то, что не удавалось почти никому. Она официально выпросила у Faithless разрешение и взяла за основу сэмпл из культового клубного гимна 95-го года. Он назывался «Insomnia». И раз уж Биби и Faithless поют про новое увлечение и спасение от рутины, лови в тему трека очень забавную новость, которая прямо сейчас рвет тренды соцсетей. В мире набирает обороты новая, необычная молодежная религия. Она называется «Массовое увлечение цифровым детоксом во время вечеринок». В крупных европейских клубах и на фестивалях трендом этого лета стали так называемые телефонные сейвы. На входе гостям намертво заклеивают камеры смартфонов специальными стикерами или убирают гаджеты в мешочек с замками. Организаторы говорят, что люди настолько устали снимать все на видео для соцсетей, что разучились просто танцевать и ловить момент. И, о чудо, статистика показала, что без телефонов люди знакомиться общаются и танцуют в 3 раза активнее. Так что берем тренд на вооружение. На этих выходных откладываем рабочие чаты в сторону и растворяемся в моменте на все 100%. И, в принципе, чтобы не дожидаться до выходных, мы это сделаем прямо сейчас. Закрываем свои мобильные телефоны, а лучше отключить их, положить в соседнюю полку и ловить до конца этого часа KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Сольемся в этом ритме вместе на Радиус FM.
1: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
7: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31.
8: Мы говорим вам 4!
9: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
9: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
10: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну, наконец-то, пятница! 11 часов — это стратегическое время, работать уже физически невозможно, да и, честно говоря, вредно для кармы. Мозг в этот момент напоминает компьютер, у которого открыто 50 вкладок, и изо всех сил играет музыка. И самое время подумать, чем себя сегодня порадовать. Поводов действительно много, и один из них — это 10 топовых треков без рекламы разговоров в эфире Радиус FM. Будем наслаждаться с тобой Хьюшелом, Топиком и Арашем. I adore you. До этого в твоей динамике ворвется Offenbach, Be Mine. Классика, которая никогда не стареет, ну и раньше всех Дамиана Давида и его летняя настоящая тема Next Summer. Включай свои приемники на полную мощность в автомобиле, в офисе, в магазине. Лови этот ритм, под эти треки выходные станут еще ближе. Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью захватит эфир, напомню, на сайте radiusfm.by идет вовсю музыкальное тестирование. Проходи его от начала и до конца, влияй на наш эфир и выигрывай крутые призы. Беларуси, 11 часов. Привет. Ну и прямо сейчас о самых актуальных событиях. К этому часу тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о фейковом сообщении от Минздрава и о вреде вейпов для сердца.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня президент с рабочей поездкой в Узденском районе. Александр Лукашенко посещает молочно-товарный комплекс «Ячонка». Глава государства поинтересовался, в чем особенность хозяйства, которое называют перспективой сельского хозяйства. А изюминка в строгом соблюдении технологических процессов и нюансах, дающих экономическую выгоду. Речь идет о модернизации старых ферм с использованием биотехнологий. В телеграм-каналах распространяется поддельный документ о введении режима повышенной готовности и досрочном возврате детей из лагерей. Фейк создан нейросетью, содержит перевернутые символы, английские буквы, абсурдные формулировки и вложенный PDF с вирусом. Граждан призывают не открывать подозрительные файлы. Трагедия с белорусскими детьми используется для провокации. За плохое покрытие сотовой связи операторов оштрафуют до 45 тысяч рублей. Административная ответственность вводится с сегодняшнего дня. Контроль возложен на госинспекцию по электросвязи. Проверять будут Минск, областные районные центры, города, поселки, а также дороги и населенные пункты от 25 человек. При нарушениях инспекция направляет документы в суд для назначения штрафа. Делегации США и Ирана отменили поездку в Швейцарию. Там сегодня должны были пройти переговоры. Тегеран заявляет, что Израиль нарушил условия соглашения и продолжает наносить удары по югу Ливана. Израиль отказывается покидать оккупированные территории. Вейпы небезопасны для сердца. Никотин повышает пульс и давление, а ароматизаторы и растворители увеличивают жесткость аорты. По данным исследований, вейперы имеют на 34% выше риск инфаркта по сравнению с некурящими. Риск ишемии повышается на 20-40%. Даже без никотиновой жидкости вредят сосудам. При двойном потреблении сигареты плюс вейп риск возрастает в 5 раз. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» — это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей — компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ливнем, местами по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Витебске 21-23, со знаком плюс, в Могилеве, Минске 22-24, в Гомеле 23-25, со знаком плюс, в Гродно 24-26, в Бресте 25-27, со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Красиво Чейл исполнила свой трек «Don't Speak», и в этой новой прогрессивной обработке он звучит как совершенно особенное откровение. И оригинальный текст, написанный когда-то Гвен Стефани, рассказывает нам о самом болезненном и пронзительном моменте, когда в отношениях все уже понятно без слов. Вокалистка Кейли своим проникновенным чувственным голосом поет о том, что слова больше не нужны, ведь они могут только сильнее ранить. И раз уж Чейл и Кей так красиво поют о магии молчания и о том, как слова могут все испортить, лови в тему трека парочку очень крутых психологически мощных лайфхаков. Психологи как-то утверждали, что в нашей жизни бывают ситуации, когда включить режим «Don't speak» — это лучшее решение для сохранения ментального здоровья. Во-первых, используйте правило 10 секунд в любой стрессовой ситуации. Если на работе или в личной беседе вам хочется эмоционально высказать все, что вы думаете, мысленно зажмите кнопку паузы. И помните, ровно 10 секунд нужно подождать. За это время уровень адреналина в крови упадет, и вместо разрушительных эмоций вы выдадите спокойствие. Спокойный, холодный и аргументированный ответ. Во-вторых, практикуйте активное молчание в общении с близкими. Иногда человеку нужно просто выговориться. И лучшая помощь от вас — это не множество дежурных советов, а умение просто молча выслушать, кивать и обнять в нужный момент. Ну а на Радиус FM паузы бывают только правильными и очень полезными музыкальными. Через пару минут мы послушаем с тобой Инну и Рехаба с трэп «I'll be waiting». Ну а прямо сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну и как пишет сайт «Погода.бай»? По Беларуси сегодня будет облачно и с прояснениями, преимущественно без осадков. В Витебске днем 21-23 градуса, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс. В Гомеле сегодня передают 23-25 выше нуля, в Гродно 24-26 градусов, ну а в Бресте сегодня прям тепленько 25-27 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
8: Горячее предложение в 3 цены по 30 июня. Мороженое пломбир 28 копеек. Рубль 85 за 70 грамм. Стиральный порошок Тайт Автомат 9,59 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
9: Три цены. Три цены.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи. radiusfm.by.

0: Этот трек можно сидеть на месте и не пританцовывать. 11.47 на Radius FM, абсолютно космический Theophilus London, Kungs, Mind Enterprises. Ну, тут про вселенную, про какие-то мурашки поется. И раз уж парни так мощно спели про целую галактику, Galaxy и звезды, бесконечный космос, то я просто не имею права пройти мимо астрологии. Тем более в пятницу, прямо сейчас, специально для всех слушателей нашего Radius FM, абсолютно эксклюзивный, честный, самый шуточный, классный гороскоп. Поехали! Овны, львы, стрельцы, стихия огня. Звезды сегодня предупреждают, ваш внутренний энергетический реактор в эти выходные выйдет из-под контроля. Поэтому, пожалуйста, на минуточку в магазин за хлебом выходим, вернемся в воскресенье вечером с цыганами. Тельцы, девы и козероги, стихия Земли. Для вас космос приготовил идеальный расклад. Ваша главная космическая миссия на ближайшие 48 часов — это принять горизонтальное положение, завернуться в плед и не отсвечивать. А близнецы, весы и водолеи, стихия воздуха, астрологическая ситуация у вас накалена, в вашей голове снова активизируется парад планет гениальных идей в стиле «А не перелистнуть ли мне, точнее, не переставить ли мне шкаф в 3 часа ночи?» Поэтому звезды настоятельно рекомендуют направить эту ментальную активность в более безопасное русло. Ну и раки, скорпионы и рыбы, вы в эти выходные будете самыми загадочными обитателями галактики, излучайте абсолютный магнетизм, загадочно молчите и делайте вид, что знаете все тайны Вселенной. Ну а если накроет волной меланхолии, просто сделайте Radius FM погромче, и до конца часа ловите в своих динамиках Алекса Уоррена и его трек Ordinary. А также послушаем Наталью Ленскую, которая расскажет нам много всего полезного и интересного в своей авторской программе «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Чего так напрягаемся?
7: Зачем тратить столько времени?
8: Зачем куда-то ехать?
9: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
1: Реклама. На Radius FM выходные начинаются в пятницу.
10: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
10: В движении на Radius FM.
1: Слушай «В движении» на Radius FM в пятницу в 7 вечера. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя. Она мечтала о своей квартире, новой работе и спокойных отношениях. Прошло 3 года, все сбылось. И однажды она поймала себя на мысли. И это все?
3: Подожди, но ведь именно об этом она и мечтала.
2: Вот в этом и парадокс. В психологии есть понятие гедонистическая адаптация. Наш мозг быстро привыкает к хорошему. То, что вчера казалось счастьем, сегодня становится нормой.
3: То есть радость имеет срок годности?
2: Не совсем. Просто нервная система стремится к балансу. После скачка удовольствия она возвращается к базовому уровню. Это называют гедонистической беговой дорожкой. Мы достигаем цели, радуемся, адаптируемся. И снова хотим большего.
3: Получается, счастье все время убегает вперед.
2: Если воспринимать его как следующий уровень, да, мы начинаем сравнивать себя с новыми стандартами, чужими успехами, более высокими планками, и то, что уже есть, обесценивается.
3: Но ведь это демотивирует.
2: Иногда, но это и механизм выживания. Если бы мы не адаптировались, мы бы застревали на месте. Проблема возникает, когда человек не замечает этот процесс и начинает думать: «Со мной что-то не так, я неблагодарный».
3: А дело просто в устройстве психики.
2: Да, исследования показывают, уровень счастья после крупных событий, свадьбы, покупки жилья, карьерного роста со временем возвращается к привычному фону. Это не означает, что событие было пустым. Это означает, что мы привыкли.
3: И как не превратить жизнь в бесконечную гонку?
2: Первое – фиксация достижений. Записывать, что уже стало реальностью. Мозгу нужно напоминание. Второе – практика благодарности. Она снижает эффект адаптации. Третье – ценить процесс, а не только результат. Когда удовольствие встроено в путь, оно не исчезает сразу после финиша. Хорошие периоды жизни часто проходят тихо, без драм. И именно поэтому мы их не замечаем. Но если остановиться и посмотреть внимательно, можно понять – это и есть жизнь, которая когда-то была мечтой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ты уже чувствуешь эту красоту? Полдень, время, когда в каждом офисе страны начинает происходить настоящая магия. Мониторы компьютера все еще светятся, но рабочие таблицы в них уже окончательно уступили место вкладкам с планами на вечер. Пятница после 12 — это уже идеальное время, чтобы с чистой совестью отложить всю работу. Серьезно, если начальник вдруг решит озадачить тебя новым проектом, у тебя железный аргумент. Если начать это делать в пятницу, нарушится пространство временной континуум выходных. Вместо этого займись по-настоящему важными вещами. Начни медленно планировать свои выходные. И тем более, есть под что танцевать в эти выходные в ближайшие полчаса на Радиус FM. Мы устроим настоящую жару под Софи and the Giant. Shut up and dance. Среди 10 топовых треков без рекламы разговоров также услышим Sony Fodera, D.O.D., Poppy, Bascom, Think About Us. Пафосно, красиво и раньше всех Crash Adams, который участит твое сердцебиение благодаря треку New Heart. Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, напомню, чтобы всегда быть в курсе всех событий, где в Беларуси намечается самый жаркий движ. Заглядывай к нам за кулисы и первым забирай топовые подарки. Подписывайся на все социальные сети radiusfm.by, находи нас в Instagram, Telegram, TikTok и будь в курсе всего актуального. Ты на Радиус FM Беларуси полдень. Поздравляю! Самый свежий оперативный выпуск новостей прямо сейчас тебе предоставит Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, в каком состоянии белорусы, пострадавшие от атаки беспилотника, и сколько американских военных находится в Польше.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня ознакомился с опытом работы предприятия «Белитерген» и ее дочерней структуры «Белинтергенагра» в сфере племенного и молочного животноводства. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов подробно доложил главе государства о развитии животноводства в стране. Белорусский лидер отметил, что отнюдь не против фермеров, но считает правильным, что в стране в свое время сохранили крупнотоварное государственное производство. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших белорусов после атаки украинского БПЛА на автобус в Брянской области. В данный момент несовершеннолетние находятся в стабильном состоянии. Они спокойно провели ночь. Наиболее тяжелый пациент находится в отделении анестезиологии и реанимации. Запланировано, что мультидисциплинарная бригада сегодня проведет ему операцию. Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси пройдет «Библиолето». Вход на мероприятие свободный. В программе запланированы лекции, литературный квиз, мастер-классы, настольные игры, шахматы, VR-зона, танцы и другие активности. Проект стартует в 16:00. Напомню, на этой неделе Нацбиблиотека отметила 20-летие. Польша планирует создать постоянную военную базу США. Официальное предложение уже направлено главе Пентагона. США положительно отнеслись к инициативе, хотя окончательное решение пока не принято. Польская сторона берет на себя затраты по созданию, обслуживанию, размещению объектов для нужд американского военного контингента. Сейчас в Польше в основном в порядке ротации находится около 10 тысяч американских военнослужащих. Суперкомпьютер верит в победу сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2026. Причем ранее он был за Испанию, но проанализировав итоги первого тура матча, решил изменить свое мнение. Искусственный интеллект оценил вероятность успеха Франции в 16%. Англичане являются вторым претендентом на Кубок мира, а топ-3 замыкает Аргентина. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. В Витебске днем +21-23, в Могилеве и Минске 22-24 тепла, в Гомеле +23-25, в Гродно днем +24-26, в Бресте 25-27 тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: 12.33, фраза, которая знакома всем и каждому. Love me, love me. И песня Love Fool в переводе означает «глупышка в любви». Это чистый триумф музыкальной переработки. Парни из Two Colors взяли легендарный гимн 90-х от шведской группы The Cardigans, убрали оттуда приторный поп-звук, добавили сочного, породистого хаус-вайба, и получилось неплохо. Ну и раз уж мы заговорили о главных мировых хитах, которые заставляют наши сердца биться чаще, у меня есть важный анонс для всех меломанов. Сегодня в 15 часов на Radius FM стартует главный музыкальный итог недели, наш топ-чарт. 20 самых горячих, самых заказываемых и крутых треков планеты сойдутся в битве за первое место. И у тебя еще есть возможность проголосовать за своих фаворитов, чтобы они заняли почетные места. Заходи на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло», находи своих любимчиков, голосуй за них, ставь им свою айлавушку, и уже сегодня, возможно, их имена прозвучат в нашем топ-чарте. Ну а пока далеко заходить не будем, до 15 часа у нас еще далековато, поэтому будем довольствоваться крутыми, интересными треками от Бенсона Буна. Например, через пару минут он придет к тебе с треком «Sorry, I'm here for someone else». Ну а через 5 минут мы с тобой сыграем наш интерактив, который называется «Акуна цитата». Будем вспоминать известные любимые мультфильмы и забирать крутой подарок. У нас сегодня на кону набор чая Такамори.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Витебске днем 21-23 со знаком плюс, в Могилеве и Минске 22-24 выше нуля. В Гомеле 23-25 выше нуля, в Гродно 24-26 градусов, ну а в Бресте сегодня теплее всего от 25 до 27 градусов.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
5: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
6: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
7: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
6: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Реклама.
9: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Radius FM.
9: Radius FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
9: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
9: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
9: Radius FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Куна цитата.
1: 12 часов 42 минуты, финал недели, и тем самым прямо сейчас мы сделаем его самым красивым, потому что у нас на кону вкусный, бодрящий, ароматный набор чая Такамори, и чтобы его забрать, прямо сейчас тебе нужно будет открыть нашу группу в Телеграм, она называется Радиус FM, обязательно подписывайся на эту группу и жди от нас задания. Сегодня оно будет в очередной раз мультипликационным, потому что мы загадали отрывок из какого-то известного мультфильма, и твоя задача прямо сейчас понять, из какого же все-таки мульта мы вырезали эту фразу. Давай прямо сейчас мы ее включим и послушаем.
2: Короче, ты сделаешь то, что я сейчас скажу. А что я сейчас скажу, я тебе придумаю завтра или послезавтра. Но что после этого у меня никто не смел. И никогда.
1: И что, узнал голос героя или эту легендарную фразу? Давай облегчим тебе задачу, выбирай один из трех вариантов ответа. Может быть, это вариант 1, Алеша Попович, Тугарин Змей, вариант 2, Иван Царевич и Серый Волк, вариант 3, Царевна Лягушка. Вспоминай любимые мультики и прямо сейчас пиши свою версию в нашей официальной телеграм-группе Радиус FM. Через два топовых трека подводим итоги и назову имя победителя и правильный вариант ответа.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Радиус FM.

0: Акуна цитата.
1: 12:49. Пришло время раскрыть карты и узнать победителя нашего интерактива «Акуна цитата» на Радиус ФМ. Напомню, мы слушали забавный отрывок и угадывали знаменитый мультфильм. Знатоки современной анимации раскусили этот шифр в ту же секунду. И наш правильный ответ — вариант номер 2. Это убойный, веселый и любимый всеми мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк». Быстрее всех этот правильный ответ в сообщениях нашей телеграм-группы Радиус ФМ. И сегодня написал Коля из города Мосты. Я тебя поздравляю. Номер телефона заканчивается на 0990. Коль, тебя аплодисменты тебе. Ты лучший. Лови заслуженные овации. И набор чая Такамори уже твой. Ну и для всех напомню, чай Такамори — это идеальный баланс вкуса, традиций, настоящего наслаждения в каждой чашке. Созданный из отборных чайных листьев с добавлением натуральных трав, сочных ягод и ароматных цветов, чай Такамори мгновенно дарит ощущение гармонии. Подробности ищи на takamori.by. Ну а самые топовые атмосферные и несравненные треки в эфире Радиус ФМ до конца часа продолжаются. Мы услышимся с тобой в часе новом. Ну а пока остаешься за главного вместе с Альбертом Брайтом и его треком Wild.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Как говорят миллионеры, самое главное правило в жизни – это суметь расплатиться криптой в фикс-прайсе. Мамины миллионеры.
0: Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модно.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Ритм Летус, Вилла Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.ru.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Час дня пятницы. Это же чистый восторг и психологически переломный момент. Все, самая тяжелая официальная часть недели позади. В любом офисе страны документы подписываются медленнее, чай пьется дольше, а на всех входящих звонках хочется отвечать. Ваш звонок очень важен для нас. Перезвоните в понедельник. Мы объявляем музыкальный марафон из 10 топовых треков подряд, среди которых нас с тобой ждет Артемас и его бессменный легендарный трек «I like the way you kiss me». Также следом добавим немного дерзкого, провокационного, абсолютного гипнотического поп-хауса от Ким Петрос и Сэм Смит, «Banger Unholy». И поймаем потрясающий свежий электронный вайб от Джованни Ричи и Марка Дэна «Let Me Die». Настраивай приемники на полную мощность в твоем автомобиле, в офисе, в магазине или на фитнесе. Под эти треки пятница пойдет как по маслу. Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп начнется, напомню, что ты можешь голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте radiusfm.by. Заходи в раздел музыкального тестирования, проходи его до самого финиша. И совсем скоро с помощью рандомайзера мы выберем пользователей, которые прошли до финала наш тест, и разыграем с помощью рандомайзера крутые подарки среди них. Ты на Радиус FM, Беларуси, 13 часов. Ну а сейчас пришло время новостей, и их тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, что с очередями на границе и какой необычный авиарейс запустят в Австралии.
0: В радиусе новостей.
2: Президенту Александру Лукашенко подарили рыжую буренку джерсейской породы по кличке Муся. Глава государства сегодня находится с рабочей поездкой в Уздинском районе. Там он посещает молочно-товарный комплекс Яченко. Такие животные относятся к мелким породам коров молочного направления. Ее особенность в том, что молоко содержит большое количество жира и белка, а также отличается высоким содержанием белка А2. Очереди из авто сохраняются на границе Беларуси с Евросоюзом. Машины стоят только на польском направлении. Так, например, перед пунктами пропуска Тересполь и Кузница-Белостоцкая 175 и 38 легковых авто соответственно. Еще 70 фур находятся перед польским пунктом пропуска Кукурыки. Сопредельная страна оформляет в сутки только треть авто от нормы. Операторов сотовой связи в Беларуси будут штрафовать за плохое качество услуг. По новому законопроекту штраф для компании может составить до 1000 базовых величин. Контролировать выполнение требований будет Государственная инспекция по электросвязи, Министерство связи и информатизации. В случае выявления нарушения она ведет административный процесс и направляет документы в суд. В Конго зарегистрировали уже 900 случаев лихорадки Эбола. Жертвами эпидемии стали 230 жителей страны. Это составляет примерно 26% летальности. По словам главы Минздрава страны, 80 пациентам удалось излечиться. Всего случаи лихорадки Эбола подтверждены в 3 провинциях Конго и в Уганде. Австралийская авиакомпания «Кантас» намерена запустить самый продолжительный беспосадочный коммерческий рейс в мире. Новый маршрут свяжет Сидней и Лондон, а время полета составит до 22 часов. Старт рейсов запланирован на октябрь 2027 года, а продажа билетов должна начаться в феврале того же года. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – это признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Бресте и Гродно ночью плюс 12-14, днем 27-29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 13 часов 33 минуты. Потрясающий, невероятно нежный и в то же время качающий шедевр от Феликса Яна. Трек «Some Say» на волнах Радиус FM. И здесь в переводе можно расслышать такие слова, как «некоторые говорят». Это очень честная, сильная и жизненная история. Сама певица не признавала, что написала эту песню, вдохновившись безответной любовью своего близкого друга. Трек рассказывает о человеке, который безнадежно влюблен и годами ждет взаимности. Но, ребят, мы этого делать не будем. У нас все в любом случае взаимно. Радиус FM тебя очень сильно любит. И раз уж не так проникновенно поет о сильных чувствах и о ситуации, когда внутри все горит, но слова застревают в горле, лови в тему трека парочку очень крутых и простых психологических советов, чтобы выяснить, что делать, если тебе безумно нравится человек, ты оказался рядом, в голове абсолютный вакуум, говорить нечего, а завести разговор очень хочется. Во-первых, используй метод контекста. Забудь про банальные подкаты из интернета, просто посмотри по сторонам и зацепись за то, что происходит вокруг здесь и сейчас. Спроси про вкусный кофе, который человек держит в руках. Сделай комплимент необычной детали гардероба. Во-вторых, задавай откровенные вопросы, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Вместо дежурного «как дела?» спроси, какой безумный план у тебя на эти выходные. Или посоветуй какой-нибудь фильм, который точно стоит глянуть сегодня вечером. И главное, улыбайтесь и будьте собой. Ну а если вам нужно срочно найти общую тему для разговора, просто предложите вместе послушать Радиус FM. Это объединяет с первой секунды, тем более, что через 5 минут будет повод объединиться для крутой игры Gift Time. На кону абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин», так что не переключайся, а заодно лови прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем 24-26 со знаком «плюс». В Минске ночью 11-13 тепла, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем от 24 до 26. В Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, днем 25-27 тепла. Ну и в Бресте, и в Гродно ночью от 12 до 14 градусов, днем 27-29 жары.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Зачем из дома вышли?
6: Не тратьте время!
7: Зачем эти сложности?
8: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
9: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки. Минус 25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-02-99 или на сайте elema.by.
1: Реклама.
10: Как нейросети экономят часы?
11: Почему космос ближе, чем кажется?
12: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.
13: На Радиус FM.
1: По будням в 21 час после новостей. А также на сайте в разделе подкаст.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13:42, мы запускаем наш щедрый интерактив Gift Time. У нас на кону абонемент на месяц занятий в легендарной сети фитнес-клубов «Адреналин». Это твой персональный билет в мир идеального фитнеса. И прямо сейчас, чтобы его забрать, мы с тобой в очередной раз превратимся в фитнес-инструкторов и фитнес, скажем так, как его звали-то на самом деле, эту профессию, сыщиков, да? Все, кто хоть раз приходил в тренажерные залы, знают эти все топовые вопросы и ответы на них. И прежде чем я задам этот вопрос, прямо сейчас заходи в нашу группу в Telegram. Она называется «Радиус FM». И из трех вариантов ответов пиши правильный и самый верный. Как в фитнесе профессионально называется всеми любимый изогнутый гриф для штанги в виде волны или буквы W, который используется для максимально комфортной и безопасной тренировки бицепса и трицепса? Как он снимает лишнюю нагрузку с запястья? Вариант 1 – олимпийский гриф. Вариант 2 – EZ-гриф. Вариант 3 – T-гриф. Вспоминай свои тренировки, визуализируй качалку и прямо сейчас пиши правильный вариант ответа в нашу группу в Telegram. Через два топовых трека мы подводим итоги, называю имя победителя, а заодно правильный вариант ответа.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 13:49, это Gift Time, и это итоги нашего розыгрыша. На кону у нас абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин», и прямо сейчас мы подводим итоги нашего вопроса и называем правильный вариант ответа. Напомню, мы проверяли твою спортивную эрудицию и спрашивали, как фитнес и профессионально называется изогнутый гриф для штанги в виде волны, который спасает наши запястья во время прокачки рук. Знатоки железного спорта ответили без колебаний, и правильный ответ, вариант под номером 2, это... EZ-гриф. Отличный снаряд для мощного и безопасного рельефа. И быстрее всех этот правильный ответ в сообщениях в нашей телеграм-группе оставила Полина Ванеева. Полин, мы тебя поздравляем. Самые громкие пятничные овации. Абонемент в сеть фитнес-клубов уже твой в «Адреналин». И для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. И еще один новый открылся в Минске. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Итоги подвели, абонемент разыграли. У микрофона был Кирилл Громов. Спасибо за крутую, мощную и динамичную пятницу и за космическую активность в наших сообщениях, в играх и за этот музыкальный вайб. Далеко не уходи, в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимович, который подготовил для тебя много топовых треков и интересной информации. Услышимся сегодня в 15 часов. Далеко я не отлучаюсь. А в нашем топ-чарте подведем итоги недели, выберем 20 лучших исполнителей, за которых ты голосовал на сайте radiusfm.by. А пока небольшая пауза. Пока-пока.
0: Gift Time на Radius FM. Реклама.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – зов. Мы создаем мебель для жизни.
3: Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Горячее предложение в 3 цены по 30 июня. Формы для мороженого в ассортименте от 6,99. Чистящее средство для кухни Azelite Pro 9,59 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Трицены. Трицены.
9: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас с тобой пятница, 19 июня. И вот слушай, если ты за эту рабочую неделю, ну, дико устал, то у меня есть для тебя идеальное оправдание, чтобы провести этот день, ну, максимально расслабленно. В общем, сегодня во всем мире отмечают день рождения кота Гарфилда. Того самого рыжего любителя лазаньи, который терпеть не мог понедельники и обожал ничего не делать. Ну, и я предлагаю перенять его философию и тоже полюбить ничего не делать. И как раз для этого я запускаю наш фирменный, ну, музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Но чтобы слушать было еще интереснее, давай познакомимся поближе с тремя первыми треками. Послушаем с тобой Тедди Свим с треком Lose Control. Это мощный, разрывающий душу сол-рок с таким хриплым вокалом, но от которого прям бегут мурашки, можно сказать. Также в эфире у нас прозвучит Тейт Макрей с треком Greedy. Это дерзкий, такой супер уверенный поп-бенгер с таким гипнотическим басом, под который, ну, невозможно стоять просто на месте. Ну и самым первым в нашем эфире прозвучит дуэт Алекс Альта и Кэти Ди Кей с треком One and Two. Когда советую слушать этот трек? Во время какой-нибудь тренировки или когда нужно быстро переключить мозг в режим максимальной концентрации? Ну что ж, я считаю, что уже можно потихоньку выдыхать. Рабочая неделя, считай, позади, спешить уже точно некуда, так что устраивайся поудобнее. Там делай глоток какого-нибудь любимого напитка и просто расслабляйся ближайшие 30 минут уж точно. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02, привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу об отношениях Беларуси с Польшей и про грядущий сиквел культового фильма.
0: В радиусе новостей.
2: Ситуация на границе Беларуси и Польши улучшилась. Об этом заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков. По его словам, страны должны выстраивать добрососедские отношения. Признаки этого уже наметились между Беларусью и Польшей в части приграничного взаимодействия. В 7 районах Беларуси действуют ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Ограничения касаются самой южной части страны. Остальная территория всех регионов отмечена на карте зеленым цветом, то есть посещение лесов разрешено. В Минлесхозе напомнили, что перед походом в лес необходимо узнать актуальную информацию на официальном сайте ведомства. Температура воды в реках и водоемах Беларуси находится в пределах от 15 до 20 градусов по Цельсию. В основном на реках фиксируется спад уровней воды и их ровный ход. Небольшой суточный прирост наблюдается на Западной Двине у Витебска и Полоцка, на Немане у мостов, на Соже у Кричева, а также на ряде малых рек. По прогнозам, в ближайшие дни тенденция к спаду уровней сохранится, а вода продолжит постепенно прогреваться. Венгрия настояла на отказе от ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По словам премьер-министра Петра Мадьера, Будапешт остается против ускоренного вступления какой-либо страны в Евросоюз, сохраняя подход, основанный на заслугах. В остальном Киеву пообещали поддержку, в том числе деньгами и оружием для продолжения конфликта. Фильм «Гринч. Похититель Рождества» получит продолжение. В сиквеле культовой картины может сняться сам Джим Керри. По словам источников, создатели уже вовсю занимаются кастингом и отбирают актеров. А Джим Керри ведет переговоры о своем возвращении на роль Гринча. В режиссерском кресле снова Рон Ховард, а в продюсерах Брайан Грейзер. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 79 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 10 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Бресте и Гродно ночью плюс 12-14, днем 27-29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: на Радио ФМ. И знаешь, трек буквально кричит нам «Руки вверх». Но, давай честно, да? Но долго держать руки поднятыми тяжело. Все-таки физиологию не обманешь. Так что давай, опускай, расслабляйся. Тут все равно все свои. И, ну, к слову говоря, о вещах, которые, ну, реально сложно удерживать в порядке. В общем, тут астроном из Оксфорда Брайан Лаки заявил, что следы пришельцев надо искать не по радиосигналу, как многие делают, а по космическому мусору на Луне. Он считает, что там осела пыль от разрушенных сфер Дайсона. Это такие, в общем, гигантские инопланетные штуки для сбора энергии звезд. То есть цивилизация была сверхразвитой, обогнала нас на миллионы лет, но убрать за собой так и не удосужилась. Так что если у тебя сейчас дома немытая чашка или легкий хаос в комнате, вообще не парься. Ты просто, можно сказать, соответствуешь великим космическим масштабам. Даже создатели межгалактических технологий оставили после себя бардак на Луне. Ну, куда уж нам, да? Ну, главное, чтобы на наши головы сегодня не прилетел там какой-нибудь межзвездный мусор. Ну и давай проверим, что там у нас по погоде на завтра планируется.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 24, плюс 26. В Минске ночью 11, 13, выше нуля, а днем 25, 27 со знаком плюс. В Могилеве ночью 12, 14 тепла, а днем плюс 24, плюс 26. В Гомеле ночью от 12 до 14 тепла, а днем плюс 25, плюс 27. В Бресте и Гродно ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 27, плюс 29.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
1: Реклама.
8: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
10: И пусть...

0: Кэллум Скотт и Леони на Радиус ФМ красиво страдали на тему, мол, останься, а я все прощу. Ну, драматично, но в жизни эта романтика работает ровно до того момента, пока человек реально не соглашается остаться. И вот ты уже через полчаса сидишь и думаешь: так, а зачем я умолял? Мне же там еще в приставку поиграть надо и полежать звездочкой. И тут даже нейробиологи доказали, что полчаса полного одиночества в день снижает уровень стресса аж на треть. Так что если тебе иногда хочется просто закрыться от всех и молча посмотреть в потолок, ты не странный, ты просто спасаешь свою психику. И это абсолютно здоровое желание, и я тебя в этом поддерживаю. Но чтобы отдыхать от всей этой суеты было еще кайфовее, загляни на наш сайт radiusfm.by. У нас там сейчас проходит музыкальное тестирование. Схема простая. Заходишь, слушаешь свежие треки, голосуешь за те, что реально понравились, и ты автоматически становишься участником розыгрыша 5 пар крутых беспроводных наушников. Я считаю, это идеальный шанс, мало того, послушать топовую музыку, но еще и, возможно, выиграть классные наушнички. Самое главное, пройди наш музыкальный тест до конца, и ты станешь участником розыгрыша. Но уже в следующем часу у нас будет Кирилл Громов со своим топ-чартом. Он уже готов разложить по полочкам, какие исполнители на этой неделе взлетели на самый пик, так что не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что был со мной сегодня. Встретимся с тобой уже вечером, в 7 вечера в движении. Желаю тебе классного дня и пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: музыку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты знал, что когда какая-то программа работает, она постоянно создает новые элементы, открывает картинки, загружает вкладки, сохраняет данные в оперативную память? И раньше программистам приходилось вручную удалять каждую отработанную деталь. Стоило забыть одну мелочь, и память переполнялась, а компьютер намертво зависал. Тогда это называлось утечкой памяти. Сегодня же эту работу делает невидимый супергерой, сборщик мусора. Как он работает, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
2: По сути, это фоновый процесс, который сканирует систему и ищет забытые объекты. Его главный критерий прост. Связана ли эта вещь с тем, что происходит на экране прямо сейчас? Есть ли на нее ссылка? Если деталь больше никем не используется и просто занимает место, сборщик мусора тихо стирает ее, освобождая память. И пока готовил выпуск, заметил я одну интересную штуку. Наш мозг — это гениальный процессор, но мы часто забываем включить в нем сборщик мусора. Мы носим в голове незавершенные разговоры, планы трехлетней давности, старые обиды и тревоги о том, что уже прошло. Это и есть наши ментальные утечки памяти. Они не связаны с нашей реальностью прямо сейчас, но они забирают колоссальное количество энергии, заставляя нас чувствовать усталость.
0: Технодзен.
2: Сегодня мой совет тебе такой. Запусти свой внутренний сборщик мусора. Посмотри на мысль, которая тебя тревожит, и спроси себя, связана ли она с тем, что я делаю прямо сейчас? Могу ли я на это повлиять в эту секунду? Если ответа нет или он отрицательный, сотри эту ссылку. Освободи свою оперативную память для жизни здесь и сейчас.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий.
3: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa» 18+. При поддержке Радиус FM.
4: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: Радиус FM.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Следователи из Беларуси работают в России в рамках уголовного дела по факту удара БПЛА по белорусскому автобусу. Криминалисты посетили место атаки пассажирского автобуса, а также площадку, где хранится поврежденное транспортное средство для его визуального осмотра. Проведено рабочее совещание, на котором обсуждены вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования ведомствами уголовных дел и сбора доказательств совершенного преступления, отметили в пресс-службе Следственного комитета. Еще одно бирюзовое озеро появилось в Беларуси. Список белорусских Мальдив расширился за счет появления новой живописной локации в Припятском Полесье. Глубина нового озера достигает 8 метров. Невероятный оттенок воде придают каолиновые породы, залегающие в этих местах. Васильковый тур продолжается. Это первый в истории масштабный промотур легендарного фестиваля «Славянский базар» в Витебске, который проходит по городам Беларуси. Его главная цель – подарить атмосферу праздника тем, кто не сможет приехать на сам фестиваль, а также найти новые таланты. Кстати, уже завтра ивент посетит Минск. Мероприятие развернутся на площадке фестиваля «Настроение лета» у Дворца спорта. Премьер Латвии Андрис Кулбергс выступил против переговоров Европы с Россией. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами Евросоюза подготовку к переговорам с Москвой. Большинство стран ЕС на саммите сообщества в Брюсселе выступили за переговоры с Россией, поддержав Кошту. Против высказались Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония. Канада одержала первую в истории победу на чемпионате мира по футболу. Кленовые листья буквально смяли Катар, забив по 3 мяча в каждом тайме – 6-0. Хет-трик на счету нападающего Джонатана Дэвида. Кроме того, игроки Канады сделали 97 касаний в чужой штрафной. Это рекорд минимум за 60 лет. Ранее в 2022 году у Германии было 71 касание в игре против Коста-Рики. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра будет преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Бресте и Гродно ночью плюс 12-14, днем 27-29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
3: Наша

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Так, время уикенда пришло, значит, пора отключить уведомления в рабочих чатах, задвинуть подальше все отчеты и сделать приемники погромче. В эфире Радиус ФМ главный штурман в океане лучшей музыки — это ТОП-ЧАРТ. Всю неделю ты заходил на сайт radiusfm.by и кликал за своих фаворитов. Ну а я, Кирилл Громов, теперь подвожу итоги этого масштабного голосования. Сразу скажу, интриг сегодня больше, чем в закрученном детективе. Но прежде чем мы вскроем свежие карты, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай с треком «Ган-ган-ган». На второй позиции располагались красавчики BTS с треком «Swim». Ну а первое место на прошлой неделе досталось Биби Рекса и Faithless – «New Religion». Ну а прямо сейчас мы открываем наш парад. На 20-й строчке у нас обосновался яркий белорусский проект Holy Flame со своим атмосферным синглом «Красками». Этот парень точно знает, как раскрасить серые будни в правильные тона. Хотя за неделю он потерял несколько позиций, ведь до этого у него были более крутые результаты, но он вернулся к нам в таблицу, это заслуживает аплодисментов, и мы знаем, настоящие художники не сдаются. Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.

0: На 19 месте обосновались легендарные немецкие рокеры Tokyo Hotel со своим лиричным синглом How to Love. И кажется, фанаты братьев Каулиц на этой неделе слишком увлеклись просмотром их архивных клипов и забыли проголосовать. Трек потерял одну позицию, опустившись с 18 места. Парни, учиться любить заново придется чуть ниже по таблице. Пока немцы разбираются с чувствами, мы делаем короткую паузу и улетаем за океан. Время топ-билборд. Посмотрим, под что сейчас ходит с ума в Штатах. На 5 месте Bruno Mars, I Just Might.
1: Топ-билборд.
0: 4 место досталось Элли Лангли, Be Her. Под номером 3 Дрейк, Дженнис. 2 место забирает Элла Лангли, Choosing Техас. Под номером 1 Ариана Гранде, Hate That I Met You Love Me. И послушаем мы сегодня мощного вокалиста Тедди Свимса с его душевной работы «Mr. Know It All». В самом чарте Billboard этот парень сейчас занимает 89 место. Тедди поет так, будто знает вообще все секреты этого мира. Давай заценим.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM. Радиус
1: FM. 18-ю строчку сегодня уверенно штурмует наш минский электронный десант. Проект Parrot of Planet с гипнотическим треком «Авистой». Доказывают, что французский вайб от белорусов — это вечный хит. А мы переключаем скорость и запускаем наш музыкальный сканер. Время фреш-прогноза. Мы оцениваем шансы крутейших танцевальных новинок от Элли Фарбен под названием «Heroes of the Night».
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17 месте сегодня расположился мощный интернациональный кооператив. Это Алок, Зиба, инди-рокеры Portugal The Man со своим солнечным треком Dive Into The Ocean. За неделю эти парни совершили сокрушительное падение, потеряв сразу 6 позиций и кувыркнувшись прямиком с 11 места. Да уж, океан нашего голосования бывает штормовым, но мы не грустим, ведь пришло время запустить нашу музыкальную машину времени в эфире «Перемотка». Мы отматываем счетчик на 15 лет назад и переносимся в далекий 2011-й, время, когда очаровательная Софи Элис Бэкстер заставляла нас двигаться под свой элегантный диско-поп-хит «Can't Fight This Feeling». Слушай.
0: Перемотка.

0: 16 место нашего рейтинга сегодня занимает британский клубный альянс. Это Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с треком Think About Us. Удача на этой неделе отвернулась также от ребят. Они потеряли всего одну позицию, но опустились с 15-й строчки. Медленно сползают вниз, но хаус-бас в эфире по-прежнему плотный. А мы меняем локацию и смотрим, что сейчас крутится в плейлистах на другом конце земли. Разбираем топ Австралии. Там среди кенгуру и серферов на 47-й строчке местного чарта сейчас разрывает колонки Dua Lipa со своей вечным супертреком New Rules.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громом.

0: дома. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
4: Радиус FM.
5: 15-я строчка сегодня принадлежит жесткому электронному проекту KDDK и Алекс Альта, их мощным басовым треком One in Two. Парни за неделю потеряли одну позицию, так же, как и многие другие, упав с 14-го места. Но эта линия такая, что колонки в студии Radius FM до сих пор вибрируют. Парни, держитесь. А вот готовы ли к штурму хит-парады в треке из фреш-прогноза? Сейчас будем оценивать очень интересный по-настоящему летний сингл от Карли Хук под названием Summer Vibe. Да, летний вайб. Включаем, ловим солнечный. Личные лучи, решаем, заслуживает ли этот трек твоего лайка на сайте.
4: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте у нас закрепился загадочный проект Airbook со своим завораживающим треком Graceland. Один из главных антирекордов недели среди тяжеловесов. Парни совершили сокрушительное падение, потеряв сразу 6 позиций по сравнению со вторым часом прошлого выпуска, где они занимали высокую 8-ю строчку. Вот так суровая реальность. А на 13 место сегодня поднимается австрийский дип-хаус дуэт Клан Карусел со своим культовым атмосферным треком Ride.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12 место сегодня занимает роскошный поп-дуэт немецкой певицы Лиани и харизматичного британца Калума Скотта под названием «Stay». Для ребят неделя выдалась прохладной, они потеряли одну позицию, опустившись с 11-й строчки. Кажется, кто-то не захотел, чтобы они оставались повыше. Пока ребята пакуют чемоданы, мы включаем нашу музыкальную машину времени. Впереди у нас очередная перемотка, мы переносимся в 2018-й, когда поп-принцесса Бритни Спирс взрывала мировые танцполы своим дерзким треком «Womanizer». Поностальгируем под этот легендарный кач.
1: Перемотка.

0: об этом. Олеся, что такое имба?
1: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
0: А что такое имбово-фруктово?
1: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
7: 20 лучших хитов недели.
8: Топ-чарт «Радиус FM».
7: 11.

0: 11-ю строчку сегодня забирает молодой перспективный американец Эбен со своим свежим синглом «Hollow». Парень совершил неплохой камбэк, поднявшись на одну строчку вверх с 12-го места и остановился буквально вот в одном шаге от заветной десятки лидеров. Очень мощно, я считаю. Ну а мы на пару минут берем курс на Лондон, чтобы узнать, какие треки сейчас штурмуют авторитетный британский UK Singles Chart. На 5-м месте в этой таблице Майкл Джексон, «Billie Jean».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 Оливия Родриго «The Cure». Ариана Гранде забирает 3-е место в этой таблице «Hate That I Made You Love Me». Под номером 2 Сэм Фендер и Оливия Дин «Rain Me In». И номер 1 Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». Наше же внимание привлекла 93-я позиция британского рейтинга. Туда ворвался стильный тандем Jonas Blue и Malavi и гипнотический трек «Edge of Desire». Не переключайся, ведь впереди нас ждет вторую часть эфира, высшая десятка лидеров и имя главного победителя. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Колхозы и совхозы необходимы, чтобы накормить белорусов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Уздинский район Минской области. «У нас северная страна, в которой рискованное земледелие», — заметил глава государства.
2: Но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто этих фермеров найти.
1: В Беларуси начали действовать штрафы за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола и child-free. Новые нормы внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Для физических лиц за такое нарушение предусмотрен штраф до 900 рублей. Отдельно прописана ответственность за распространение такой информации среди несовершеннолетних. Украине для членства в Европейском Союзе нужно будет выполнить огромное количество условий. Это длительный процесс, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фица. Он также подчеркнул, что весь процесс вступления Украины в Европейский Союз может занять не менее 10 лет. Искусственный интеллект составил рейтинг самых красивых футболистов чемпионата мира 2026. В итоге главным красавчиком Мундиаля он выбрал полузащитника сборной Аргентины Родриго де Пауля с рейтингом 74%. На втором месте расположился форвард немецкой сборной Кай Хаверц. Третьим стал вингер английской команды Нони Мадуэке. Интересно, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду далеко за пределами даже топ-20. У него всего лишь 45-е место. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 79 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 10 копеек. Далее коммерческая информация. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы были новости, о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра будет преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью плюс 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 24-26 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла. В Бресте и Гродно ночью плюс 12-14, днем 27-29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
6: Главный музыкальный отчет недели на «Радиус FM» продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас мы заходим на территорию настоящих тяжелобесов. Впереди элитная десятка, где каждый клик решает судьбу артистов. Открывает топ-10 сегодня стильный проект Альберта Брайта со своим диким треком «Wild».
0: Ты слушаешь «Топ-чарт» «Радиус FM».
7: «Радиус FM».
0: Десятое
7: место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятую строчку зафиксировали, ну а теперь давай заглянем в стриминг и узнаем, что чаще всего крутит на повторе. Это чарт Яндекс.Музыки. Там на высоком втором месте сейчас вовсю наводит суету зажигательная Мия Бойко со своим вирусным треком «Экспонат». Это невероятный замес, который рвет все социальные сети. Давай послушаем, как звучит этот кач.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня расположился легендарный дедушка Future House, Don Diablo и проект Fits and Tantrums и их трек Radio Baby. Этот хит потерял за неделю две позиции, опустившись с 7-го места в прошлом часе. Видимо, батарейки в этом радио малыше слегка подсели, но в девятке они держатся уверенно. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз, и здесь у нас играет Sony Fodera и новая работа Feel Again.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку нашего топ-чарта сегодня занимает интернациональная сборная от команды Hunter X и их сингл Golden. У ребят неделя выдалась сложной, трек потерял две позиции, опустившись с шестой строчки прошлого часа. Золото потускнело, но парни все еще в топе. Но сейчас пришло время расчехлить наши музыкальные архивы в эфире «Перемотка». Наш радар настроен на 2009 год, когда Пауэлл Харрис и Диджей Дада заставляли кружиться всю планету под свой клубный трек «Stereo Flow». Давай вспомним этот безумный энергетический заряд.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте сегодня обосновалось яркое космическое трио. Это Kung, Theophilus London и Mind Enterprises и их диско «Hit Galaxy». Для парней неделя выдалась, конечно, неудачной. Трек потерял 3 строчки, улетев прямиком с 4-го места прошлого часа. Ну а мы оперативно включаем наш глобальный поисковик — обзор «Shazam». В мировом топе прямо сейчас на 5-й позиции «Usual», а также «Ultra Nate» — «I'm Moving to the Sun».
2: Обзор чартов «Shazam».
1: Под номером 4 Usual и Solto — «Jamaica». 3-ю строчку забирает Кюршат Кахраман — «Benny O». 2-ю строчку забирает Эндрю Бачелли — «David Guetta» — «More Than a Game». Шакира и Burn a Boy Короли на этой неделе в этой таблице — «Дай, дай, Али Джафар». Наше внимание привлекла 51-я строчка мирового «Шазама». Туда уверенно вернулись зажигательные Дженнифер Лопес и Питбул со своим бессмертным треком «On the Floor». Качает, как первый раз.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус FM».
3: Зай-лоу! Я тусаю, но и манна.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Шестую строчку сегодня занимает британский поп-артист Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction за неделю потерял одну строчку, сделал шаг назад с пятого места. Фанатки, пора активизироваться. Ну а мы снова запускаем нашу машину времени в финальной перемотке. Мы прямо сейчас переносимся в 2012-й, когда эпатажный Адам Ламберт выпустил свой монументальный поп-шедевр «Never Close Our Eyes». Этот трек до сих пор заставляет открывать глаза пошире. Слушаем.
0: Перемотка.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Давай в безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
9: Реклама.
10: Топ-чарт. Радиус FM.
11: Мы официально пересекаем финишную черту и заходим в зону лидеров. Нашу первую пятерку открывает топ-5 сегодня мощный союз Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. И их работа «Ган-ган-ган» — это серьезное падение, трек потерял две позиции. Тройка призеров помахала им ручкой, ну а теперь наш белорусский формат. Слушаем свежий совместный сингл от Платон и Джулай под названием «Missing». Наши артисты выдали настолько качественный фирменный и стильный саунд, что он легко конкурирует с западными продюсерами. Поддержим земляков.
9: Топ-чарт радио. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиос FM с Кириллом Громовым.
1: На 4-м месте сегодня остановился Алан Уокер вместе с вокалисткой Изабеллой Мелкман и их шедевр Broken Strings. Здесь, о порванных струнах души, ребята совершили отличный рывок, поднявшись сразу на 2 позиции вверх по сравнению с 6-м местом прошлой недели. До тройки призеров не хватило совсем чуть-чуть, и перед тем, как мы узнаем имена главных победителей, у нас есть еще один музыкальный подарок. Встречай проект Wassel и Ruby и гипнотический трек Show Me Your Love. Ловим этот плотный заряд любви.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ, мы создаем мебель для жизни.
1: Горячее предложение в три цены по 30 июня. Мороженое «Пломбир» 28 копеек, рубль 85 за 70 грамм. Стиральный порошок «Тайд» «Автомат» 9,59 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Летняя распродажа в «Марк Формель». Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
5: Ты слушаешь
6: Топ-чарт
5: Радиус FM.
7: Вот она, финишная прямая нашего топ-чарта, и почетную бронзовую медаль сегодня забирают корейские суперзвезды. Группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. Внимание, сенсация! Прошлые серебряные лидеры нашего чарта сегодня смещаются на бронзу. Приветствуем экс-вице-чемпионов на третьей строчке.
8: Тройка лидеров этой недели.
9: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает роскошный дуэт от Bibi Rexha и Faithless и New Religion. За прошедшую неделю артисты потеряли одну позицию. Обидно, конечно, золотая корона прошлого выпуска соскользнула на второе место. Кому же они уступили трон? Давай разбираться, но прежде мы еще раз услышим нашу топовую десятку. Ее сегодня замыкали Альберт Брайт с треком Wild.
1: Горячая десятка.
2: На 9-м месте располагался Don Diablo и Fits and the Tantrums Radio Baby. Под номером 8 команда Hunter X Golden. Седьмую строчку забрали Kungs, Tapilus London Galaxy. Zane сегодня под номером 6 с треком Die for Me. Под номером 5 David Guetta, Teddy Swims и Tones and Die. Gun, gun, gun. Четвертое место сегодня забрали Alan Walker, Isabella Melkman, Broken Strings. Под номером 3 BTS, Swim. Серебро сегодня у Bibi Rexha и Faithless, New Religion. И наш новый номер один, абсолютный чемпион этой недели, главный триумфатор Avalon Rockstone со своим взрывным треком Vertigo. Этот трек сходу совершил безумный прыжок на самую вершину, настоящее головокружение от успеха. В принципе, о чем поется в песне, на этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов, заходи на сайт radiusfm.by. Голосуй за своих любимчиков и сам формируй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Всем пока-пока.
0: Первое место.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Так, точно, драйвовое и самое долгожданное время для каждого из нас. 17 часов в Беларуси. Я тебя искренне поздравляю, финишная прямая. Эта неделя не просто видна на горизонте, мы на нее официально вылетели. Ведь сегодня пятница, а самое сложное рабочее будни мы оставили позади. Выходной вайб уже вовсю витает в воздухе, а значит, пора постепенно сбавлять обороты, расслабляться. Потому что в эфире Радиус FM Автодрайв. У микрофона Кирилл Громов, и планы на этот вечер у нас с тобой грандиозные. Ближайшие полчаса у нас тема для автомобилистов. Очень актуальная «Тачки Тайм». Мы выясним, как одна популярная онлайн-карта в Беларуси устроила масштабную ревизию для всех заправок и почему владельцы электрокаров теперь могут планировать свои загородные поездки на выходные гораздо увереннее. Чуть позже мы заглянем в блок «Что, где, куда» и отправимся прямиком на единственный в стране дикий остров обезьян, до которого легально можно доплыть только на катамаране. Устраивайся поудобнее в своем кресле, делай приемники погромче, мы начинаем наш большой пятничный заезд. Беларуси, 17 часов. Актуальный выпуск новостей прямо сейчас тебе предоставит Наталья Ленская. Наташ, привет.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, когда в транспорте Минска можно будет рассчитываться банковской картой и почему Лувр оказался в кризисе.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси ввели административную ответственность для операторов сотовой связи за нарушение требований к охвату и качеству услуг. Штраф до 1000 базовых величин. Закон вступает в силу сегодня. Контролировать выполнение требований будет госинспекция по электросвязи. Операторы обязаны обеспечивать качественную связь в городах, вдоль дорог и в населенных пунктах от 25 человек. Минск планирует полностью перейти на оплату проезда в общественном транспорте банковской картой. Пока тестовый режим работает на двух маршрутах – троллейбусе и автобусе номер один. В Минск-Трансе изучают нюансы системы, чтобы она стабильно работала для пассажиров с картами любых банков. До конца года на весь транспорт установят необходимое оборудование. Стали известны итоги ЦТ за июнь. За два дня тестов свои знания проверили более 66 тысяч абитуриентов. За нарушение правил удалили 22 человека. Чаще всего пользовались телефонами и шпаргалками. Высший балл набрали 583 участника. Больше всего 100 бальников по математике, иностранному языку и химии. Самый высокий – средний балл у географии, обществоведения и биологии. Самый низкий – у математики, истории Беларуси и химии. Лувр находится в кризисном состоянии, на последнем издыхании, заявил директор музея. Причина – дерзкое ограбление 2025 года и многолетняя недофинансированность. Оборудование и инфраструктура исчерпали свой ресурс, нужна реконструкция за 1 миллиард евро. Новую систему видеонаблюдения планируют внедрить с января 2027 года. Должность координатора по безопасности займет специально приглашенный эксперт. Сегодня Международный день прогулки. Праздник родился в США в 1970-е как антипод беговому буму. Не бежать и не соревноваться, а просто замедлиться и заметить мир вокруг. ВОЗ рекомендует 150-300 минут умеренной ходьбы в неделю. Это не обязательно 10 тысяч шагов. Даже 8 тысяч 1-2 дня в неделю уже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Лучший совет – выходить на 10 минут после еды и выбирать парки, а не шумные улицы. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до -50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.ба или по телефону +375 29 716 44 44. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь,

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Так, пятничные путешественники, сворачиваем рабочие вкладки и настраиваем навигаторы на выходные. У нас в эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и если ты уже мысленно закидываешь мангал в багажник, лови крутые новости от Госкомимущества, которые спасут твой уикенд. На публичной кадастровой карте Беларуси устроили глобальный клининг и полностью обновили слои для тех, кто за рулем. Специалисты не поленились, прочесали всю республику и актуализировали данные по АЗС, занесли свежие заправки, уточнили координаты до метра и переписали все контакты вместе с видами топлива. Так что, если ты решишь рвануть в глушь, сюрпризов с пустым баком точно у тебя не будет. Но самый мощный респект летит создателям карты от владельцев электрокаров, поскольку количество бесшумных электричек у нас в стране выросло в сотни раз. Инфраструктуру ЭЗС перелопатили до неузнаваемости. Теперь это не просто точки на карте, это настоящая цифровая шпаргалка. Кликаешь на станцию, и тебе сразу выкатывают тип зарядки, мощность, какие разрешения, разъемы туда вообще можно вставить, чтобы ты не стоял у столбика с грустным лицом и неподходящим шнуром. Всего на карту нанесли аж 810 классических АЗС и 617 зеленых зарядных станций от Беларуснефти. Пользуйся, это топ. Катя уверена, лови кайфовый трек, ну а я пока напомню, ровно через 10 минут мы кардинально сменим вид транспорта, а в следующем сюжете я расскажу тебе, где в Беларуси найти настоящий остров обезьян и почему туда пускают только тех, кто умеет слаженно крутить педали на катамаране. Включай звук погромче, «Автодрайв» продолжается.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Пятница стремительно набирает обороты. Если ты все еще судорожно соображаешь, чем бы таким этаким заняться в выходные, у меня есть для тебя готовый, но очень экзотический план. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас наш блог «Что, где, куда». Мы отправляемся в парк животных. Знаешь ли ты, что в Беларуси есть свой собственный, абсолютно настоящий остров обезьян? И это не шутка. Правда, есть один забавный нюанс. Пешком туда не добраться при всем желании, так что готовься прокачивать свои ноги, ведь отплыть этот остров можно исключительно только на катамаране. Ценник на такой водный круиз вполне демократичный. За двухместное судно ты отдашь 15 рублей. Ну а если решил взять с собой шумную компанию, то четырехместный борт обойдется в 30 рублей. И поверь, это того стоит. Ты сможешь взглянуть на парк совершенно нового и живописного ракурса, скользя по водной глади, где каждый поворот — это маленькое приключение. Что же тебя там ждет? Да полный фарш для крутых сторис, те самые загадочные острова с приматами, которые будут наблюдать за тобой с деревьев. Яркие тематические декорации для антуража. Абсолютно наглые, но дико дружелюбные утята, которые будут плыть наперегонки с твоим катамараном. И, конечно же, нереально красивые виды с воды для твоих сочных кадров и фоток. Море ярких эмоций, я считаю, гарантированно. Лови сочный трек далее у нас по программе. Заряжайся пятничным вайбом. Ну а я пока сделаю важный спойлер. Ровно через 10 минут мы вернемся в эфир, подведем промежуточные итоги получаса и узнаем свежий прогноз погоды на эти выходные, чтобы ты точно знал, брать с собой солнцезащитные очки или все-таки упаковывать дождевик.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
7: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Бумага туалетная «Папия» «Бали Флауэр» 3 слоя 6,99 за 8 рулонов. Капсулы для стирки «Make Magic» 9,99 за 57 штук. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Летняя распродажа в «Марк Формель». Только до 30 июня скидки до 50% на выделенные ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама.
9: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
10: Летние каникулы – это не только время отдыха, но и возможность заработать первые деньги. Однако вместе с желанием получить первый опыт нередко возникает немало вопросов. С какого возраста можно начинать официально работать, какие документы понадобятся и как правильно оформлять трудовые отношения. Сегодня на все эти и другие вопросы ответит налоговый консультант Татьяна Тихонова.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Ну что, пятница уверенно набирает обороты, а вместе с ней летит вперед и автодрайв. На часах уже 5:30, у микрофона Кирилл Громов, и если ты только присоединяешься к нашей волне, пристегивай ремни, ведь впереди у нас самый сочный финал недели. До конца этого часа мы успеем сделать массу крутых вещей. Ну, например, поиграем в кибертрек. Это наш ежедневный интерактив, где вместе с моим нейросетевым напарником и Игорем мы разыграем новенькие беспроводные подарки. Это портативная колонка, так что держи телефон наготове. Но прямо сейчас давай сделаем небольшую паузу на качественный музыкальный детокс. В ближайшие 10 минут твои динамики ворвутся. Дэвид Гетта с треком Next Summer. Также послушаем Purple Disco Machine и Kangs с Substitution. Ну и закроет наш музыкальный блок атмосферный качающий трек от LB1 Tired Bones. Слушаем, заряжаемся энергией выходных и плавно готовимся узнать свежий прогноз погоды. А какой он? Давай разбираться.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах у нас слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью +11, +13, днем от 24 до 26 градусов. В Минске ночью 11-13 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 24-26 градусов. В Гомеле ночью +12, +14, днем от 25 до 27 градусов. Ну а в Бресте и Гродно ночью +12, +14, днем 27-29 жары.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены цуд. Сыр голландский новый молодый 12,49 за килограмм.
6: Сдивляйтесь и закупляйтесь у грошику.
7: Подробности на сайте грошек.by и по телефону +375 44 788 80 26 с 8 по 21 червеня.
8: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
9: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
10: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
11: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед «Комволь» за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
12: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
13: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
14: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки -25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-02-99 или на сайте elema.by.
0: Реклама.
15: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Так, внимание всем, кто прямо сейчас штурмует пятничные улицы, стоит на светофоре или уже вовсю релаксирует на пассажирском сиденье. У нас в «Автодрайве» объявляется экстренная цифровая мобилизация, ведь пришло время для нашего фирменного интерактива «Кибертрек». Если ты до сих пор ничего не слышал про моего виртуального напарника, искусственный интеллект по имени Игорь, то сейчас ты точно оценишь этого парня. Мышление у него, конечно, чисто кремниевое и весьма специфическое, но фантазия работает как надо. Это цифровой гений залез глубоко в свои алгоритмы и сгенерировал сумасшедший арт-ребус. У нас в телеграм-группе, она называется «Радиус FM», на картинке он умудрился зашифровать трек известного исполнителя, который регулярно разрывает эфир «Радиус FM». Поэтому заходи, обязательно смотри, что же там за трек. Сегодня нам нужно доказать, что человеческая логика легко уделяет и, в принципе, уделает любой процесс. Поэтому прямо сейчас паркуйся по правилам, доставай смартфон, открывай нашу группу «Радиус FM» в телеграм. И через два топовых трека я наберу одному из участников, которого выберу с помощью рандомайзера. Поиграем с ним в игру от Игоря, и, возможно, он уже заберет через пару минут классный подарок, нашу портативную колонку. Оставайся с нами.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Ну что, пришло время раскрыть карты и выходить на финишную прямую нашей технологической битвы «Пятничный автодрайв». В эфире у микрофона Кирилл Громов, и мы подводим итоги нашего интерактива «Кибертрек». Наш бесстрастный рандомайзер уже сделал свой выбор среди всех авторов правильных ответов в комментариях. Мы набрали заветный номер, и на связи у нас сегодня Наташа. Наташ, привет.
2: Добрый день.
1: Наташ, вот рассказывай, как проходит твой вечер пятницы? Долгожданное время, я считаю, работа уже официально. Все, ноутбук захлопнут. Чем занимаешься?
2: Пятница — это, да, долгожданный день. Вечер проводим с семьей. Так. Сегодня все наши будут в сборе. И муж, и дочка старшая после экзамена. Поэтому, ну, такое радостное событие и прекрасный вечер.
1: А это событие радостное может еще стать более счастливым, потому что если прямо сейчас ты выиграешь нашу игру, победишь нашего искусственного интеллекта, мы тебе еще вручим беспроводную портативную колонку. Поэтому вечер будет точно зажигательным. У нас сегодня спрятан какой-то трек нашим и Игорем. И Игорь, привет.
3: Привет. Ну что, поиграем?
1: Ну что, Наташ, поиграем?
2: Обязательно поиграем.
1: Прямо сейчас наш нейропомощник и Игорь спрятал трек. Он его немножко перецифровал, сделал на ИИшный лад такой. И тебе нужно понять по этому треку, какой же все-таки там спрятан оригинал песни. Какая известная, популярная песня там спрятана. Договорились?
2: Хорошо.
1: Поехали, Игорь, загружай.
3: Загружаю трек.

0: Ну что, Наташ, есть какие-нибудь версии у нас?
1: Ох, что это такое интересное, конечно, даже... Да-да. Слушаешь, какой-то знакомый мотив улавливаешь, но сейчас
0: тут
1: надо
0: даже
1: подумать.
0: Не то, что на мотив, тут больше на слова нужно обращать внимание, потому
1: слова,
0: что и Игорь, он любит вот петь, но он все время меняет синонимично как-то слова в нашей игре. Что-то там про в нетрезвом состоянии молодого человека, что-то про клубы, кто у нас мог исполнять известный трек на эту тему.
1: Это, видимо, что-то такое современное, наверное.
0: Да, это современное. Есть версии?
1: Пока нет, затрудняюсь.
0: Ну, такую подсказку
1: сразу.
0: Большую дам. Известная российская исполнительница. Вот про парней в клубах любила петь.
1: Певица, может, какая Анна Ася?
0: Вот, а трек какой у нее популярный про парней, которые по клубам. Ну, клуб только синонимично заменить нужно. Давай.
1: О, боже мой. Что ж там у Аси? Я прям и растерялась сразу.
0: По каким заведениям?
1: По барам.
0: Да!
1: Ну, по барам.
0: Абсолютно верно! Аплодисменты! И, Игорь, ну что ты скажешь?
2: И это правильный ответ.
0: Наташа, я тебя поздравляю, это действительно правильный ответ. Ты сделала нашего и Игоря, нашего искусственного интеллекта. Мы тебя поздравляем. Наша портативная колонка уходит в надежные руки. Желаем тебе классного вечера. Спасибо, что поиграла. Ну а наш автодрайв продолжается на Радиус FM. Не переключайся. Далее с тобой продолжим компании топовых исполнителей.
1: Спасибо. И Игорь настоящий мужчина.
0: Спасибо.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
4: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Кока-кола, классик и без сахара 4,59 за 2 литра. Шоколад молочный Nestlé 2,79 за 82 грамма. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
6: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
7: Олеся, что такое имба?
8: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
7: А что такое имбово-фруктово?
8: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Реклама. Радиус FM наша.

0: The way I like.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: Так, 18-й час на подходе, это значит только одно. Рабочая неделя у нас официально все. И с этого мгновения забудь про дедлайн. Рабочие чаты и душные задачи. С тобой Автодрайв на Радиус ФМ. Меня зовут Кирилл Громов. И если ты прямо сейчас стоишь в пятничной пробке на выезде из города или просто кайфуешь за рулем, расслабься. Мы сделаем твою дорогу идеальной. У нас ближайшие полчаса планы грандиозные. Мы с тобой поиграем в наш интерактив Абракадабра. В телеграм-канале Радиус ФМ тебя уже ждет задание. Наш секретный бокс, в котором мы что-то спрятали. И в описании тебе нужно понять, что же это, написать комментарий, и совсем скоро я с помощью рандомайзера выберу счастливчика, с которым поиграем, и, возможно, он уже сегодня наберет большее количество баллов и заберет крутой подарок. Ну, а перед тем, как мы ворвемся в игру, давай по традиции сверим часы и узнаем самые актуальные новости. В Минске 18 часов. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Наталья Ленская. Наташ, привет!
3: Привет! В этом выпуске я расскажу, на какие ошибки указал Европе Дональд Трамп и как расцветает Витебск в ожидании славянского базара.
1: В радиусе новостей!
3: Беларусь имеет силы и средства для решительного отпора на атаку дрона по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области. Об этом заявил постпред Беларуси при СНГ Игорь Назарук на внеочередном заседании Совета постпредов стран Содружества. Он подчеркнул, что Беларусь не запугается терактом, не позволит втянуть себя в военные действия, но будет действовать спокойно и жестко в интересах мира в Евразии. Беларусь и Китай договорились поэтапно расширять маршрутную сеть «Белавия». Количество пунктов назначения увеличится. На переговорах в Пекине утвердили число частот для пассажирских и грузовых перевозок, а также договорились об использовании белорусского воздушного пространства китайскими авиакомпаниями. Белорусская сторона предложила обмен опытом в подготовке авиаперсонала между учебными заведениями двух стран. На улицах Витебска появились автобусы с символикой юбилейного славянского базара. Один из них уже вышел на маршрут. Также в парке появился туристический автобус, который будет курсировать между Витебском и Смоленском. Витебск-облавтотранси отметили, что брендирование троллейбусов и трамваев к фестивалю уже было. А вот автобусы задействуют впервые. В таких же оформленных автобусах ездит и команда «Василькового тура». Дональд Трамп заявил, что Европа рискует навсегда утратить свой прежний облик из-за ошибочного курса в сфере энергетики и миграции. В интервью итальянскому телеканалу он назвал миграционную ситуацию катастрофой, а европейскую энергетику с ее ветряками – провалом. Отвечая на вопрос о вступлении Украины в ЕС, американский президент подчеркнул, что США не имеют к этому отношения и просто хотят мира. Оргкомитет Олимпийских игр 2030 года во французских Альпах представил логотипы. На эмблеме Олимпиады 8 синих линий разной толщины, которые образуют одновременно гору и солнечные лучи. Логотип Паралимпийских игр состоит из 16 линий, создающих рельеф горы, в цветах оттенки льда и альпийского заката. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 79 копеек, 10 китайских юаней 4.10. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак». С 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
1: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Если твой уровень энергии после финального рабочего дня все еще пытается буксовать, сейчас мы это исправим. Это «Автодрайв», и пришло время для нашей фирменной «Абракадабры». И пятничный вечер, согласись, это идеальный момент, чтобы разгадывать тайны. И в нашем телеграм-канале «Радиус ФМ» тебя ждет свежий секретный пост. Мы снова спрятали виртуальный предмет в наш фирменный бокс, и твоя задача по описанию понять, что же мы зашифровали. И совсем скоро, через 3 топовых трека, с помощью рандомайзера я выберу счастливчика, с которым поиграем, и возможно, именно он сегодня закроет нашу рейтинговую таблицу и станет обладателем крутого подарка — роскошного набора для барбекю под твои идеальные летние выходные. Пока заходи в телегу, отвечай на все вопросы, выполняй задания и через 3 топовых трека поиграй.
0: Автодрайв на Радиус FM. Our colors will fade.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Ну что, погнали, начинаем нашу фирменную детективную охоту в игре «Абракадабра». Признаюсь, логика наших слушателей в Телеграме сегодня просто на высоте, но наш рандомайзер уже сделал свой фирменный выбор. Мы дозвонились человеку, чей комментарий под постом в нашей группе в Телеграм оказался счастливым и правильным, и прямо сейчас у нас на линии Елизавета. Елизавета, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как вечер проходит? Рассказывай, что нового в эту пятницу?
2: Все отлично, только погода немножко не радует, но очень ждем солнечных теплых выходных.
1: Я знаю точно, что тебя сегодня порадует. Это топовый подарок, если у нас получится его сегодня выиграть. Но прежде чем мы начнем нашу игру в эфире, прямо сейчас скажи нам всем, чтобы мы точно знали ответ, что же мы загадали в нашем секретном боксе в Телеграм.
2: Брекеты.
1: Абсолютно верно, и здесь звук аплодисментов должен раздаться. Ну а теперь мы переходим к финалу этой недели. У нас на кону крутейший набор барбекю, и чтобы сегодня его забрать, нам с тобой нужно с первой попытки попытаться угадать, в какой паре наушников спрятан топовый трек от Радиус FM. У нас потому что есть прекрасная девушка Ольга, она вчера играла и вот с первой попытки угадала. Если прямо сейчас у тебя получится тоже с первой попытки сделать, то у нас будет супер игра. Договорились?
2: Договорились. Говорить.
1: Поехали, называем номер наушников.
2: Первое.
3: Омнительно. Ну, окей.
1: Давай дальше пробовать, несмотря ни на что.
2: Седьмые.
1: Давай.
4: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Вот именно, давай еще подумаем.
2: Третий.
5: Балерина капучино.
1: Ну, может быть, не балерина капучино, а какую-нибудь песню все-таки назовем. Какой паре наушников еще могут быть треки?
2: Шестая.
1: Абсолютно верно. Аплодисменты, Елизавета, тебе в любом случае. Спасибо большое, что поиграла. Не расстраивайся, у тебя еще будут все шансы на последующих неделях вместе с нами сыграть и побороться за топовый подарок. Спасибо тебе огромное. Ну а чтобы убедиться, что я тебя сегодня действительно не обманывал, что у нас трек был спрятан в наушниках под номером 6, вчерашний игрок Оля оставила голосовое сообщение. Давай послушаем.
6: Привет, я Оля, участница игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус FM» в наушниках под номером 6.
1: Ну а мы благодарим нашу слушательницу Олю. Она вчера играла. Оля, для тебя самые громкие аплодисменты. Прямо сейчас мы почему-то не смогли до нее дозвониться, но будем надеяться, что в ближайшее время у нас получится это сделать. Оля выигрывает крутой подарок. Набор барбекю от Радиус FM и от Автодрайва. Поздравляем. Ну а наше время эфирное продолжается. Совсем скоро мы к тебе вернемся в эфир с актуальной полезной информацией. Не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
7: Запрошаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
8: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены суд. Колбаса «Сервелат Барбадос» новый. Гродно. 12,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у грошику.
7: Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
9: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
10: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
11: В евро!

0: друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама. Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Пятничный вечер в самом разгаре, солнце плавно катится к горизонту, «Автодрайв» уверенно приближается к финалу этого часа. На часах у нас 7:30, у микрофона Кирилл Громов, и если ты прямо сейчас рулишь навстречу выходным, то прибавляй звук, впереди у нас максимум отличного настроения. До 7 вечера мы успеем обсудить дико важную гастрономическую тему в нашем блоке «Тело в теме». Мы поговорим про суши, правильный рацион и советы от профессоров. Также мы заглянем в пункт выдачи и оценим гениальный гаджет, который сделает твои вечерние посиделки перед телевизором абсолютно чистым и комфортным. Но прямо сейчас давай сделаем мощную музыкальную паузу. В нее у нас войдут Бенсон Бун и его легендарный трек «Beautiful Things». Также послушаем рехэп Муфасы и

0: Рейни с треком Believe. Ну и откроет наш музыкальный блок в стиле, проверенный временем, бенгер от Charlie Puth, Attention. Слушаем, подпеваем и плавно готовимся узнать свежий прогноз погоды на эти выходные. Чтобы ты мог идеально распланировать свою субботу и воскресенье, делай Радиус FM погромче.
1: Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах у нас слабый туман, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем северо-западный, слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем от 24 до 26 градусов. В Минске ночью 11-13 тепла, днем 25-27 со знаком плюс. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 24-26 градусов. В Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, днем от 25 до 27 градусов. Ну а в Бресте и Гродно ночью плюс 12, плюс 14, днем 27-29 жары.
1: Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
2: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
5: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
6: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Шашлык из птицы «Трапеза» 9,99 за килограмм. Яйцо куриное S1 рубль 99 за 10 штук каждый день. Выгодные цены в Евроопт.
5: Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама.
7: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
8: Летние каникулы – это не только время отдыха, но и возможность заработать первые деньги. Однако вместе с желанием получить первый опыт нередко возникает немало вопросов. С какого возраста можно начинать официально работать, какие документы понадобятся и как правильно оформлять трудовые отношения? Сегодня на все эти и другие вопросы ответит налоговый консультант Татьяна Тихонова.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Пятница — это идеальное время для того, чтобы заказать сет любимых роллов и устроить себе красивый ужин. Но если ты привык из раза в раз брать один и тот же сет, у меня для тебя важная новость от ученых. У микрофона Кирилл Громов, и в блоке «Тело в теме» мы разбираемся, как правильно использовать для здоровья провести этот гастрономический вечер. Врачи предупредили, что зацикливаться на одних и тех же ингредиентах в суши точно не стоит. Это может запросто привести к несбалансированному питанию. И специалист по общественному здоровью пояснил: если ты постоянно ешь только один конкретный вид нетто, так в Японии называют рыбу, морепродукты и начинку для роллов, то твой рацион сильно перекашивается в одну сторону. А если вдруг этот продукт окажется загрязнен, то ущерб для организма будет ой-ой-ой гораздо сильнее. И, кстати, японские ученые успокоили, что каких-то конкретных запрещенных видов суши не существует. Это главный совет на эти выходные. Пробуй как можно больше разного, ведь именно огромное разнообразие ингредиентов — это есть главная привлекательная фишка суши. Так что смело бери ассорти и экспериментируй. Лови отличный трек, а пока сделаю анонс нашего финального сюжета. Буквально через несколько минут мы с тобой заглянем в наш фирменный пункт выдачи и оценим чудо-гаджет, который избавит тебя от мусора и липких пальцев во время вечернего отдыха. Не переключайся, делай Радиус FM погромче.
0: Автодрайв на Радиус FM.
3: Where? Around the world.
4: Around the world.
3: Around the world.
4: Around the world.
3: Around the world.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Ну что, наш большой пятничный заезд «Автодрайв» плавно подходит к своему логическому завершению. И прямо сейчас у микрофона Кирилл Громов, напоследок в нашем блоке «Пункт выдачи». Давай перейдем к маленьким, но очень важным бытовым радостям. Если ты планируешь провести эти выходные за просмотром любимых сериалов или футбола, то этот девайс — это просто must-have. На маркетплейсах вовсю набирает популярность автоматическая машинка для очистки семечек. Она делает ровно то, о чем многие из нас тайно мечтали еще в детстве — щелкать семечки за тебя. Работает все элементарно. Ты засыпаешь горсть, включаешь кнопку, и на выходе получаешь чистые ядра отдельно, а шелуху отдельно. Это идеально, мне кажется, находка для всех, кто обожает семечки, но люто устал от горы мусора на столе и липких пальцев. Выглядит, конечно, эта штука прекрасно, но для истинных фанатов вещь, конечно, незаменимая. На этой прекрасной ноте я, Кирилл Громов, с тобой прощаюсь, и рабочая неделя позади, так что выдыхай, расслабься и проведи эти дни максимально круто. Но эфир «Радиус ФМ» на этом не заканчивается. В следующий час ты будешь врываться в компании Лёши Якимовича и нашего проекта, который называется «В движении». Свои огненные треки представят лучшие исполнители планеты. Ворвемся под ритмичную топовую музыку в этот уикенд. Оставайся вместе с нами на волне топовой музыки и пока-пока.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Реклама.
2: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafé Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
5: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
6: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Зачем из дома вышли?
8: Не тратьте время!
9: Зачем эти сложности?
10: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
11: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 30 июня скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
12: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
12: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. Далее расскажу, чем заняться в Минске в выходные бесплатно и как зубра на трассе М1 научили выпускать пар. Состояние пострадавших при атаке на автобус в Брянской области стабильно, сообщил министр здравоохранения Александр Ходжаев. Сегодня в РНПЦ детской хирургии прооперировали ребенка, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Операция длилась почти 5 часов. Ее проводила мультидисциплинарная команда специалистов. Также прооперирован взрослый пациент в военном медцентре. По словам министра, лечение продолжается и прогнозы позитивные. Дональд Трамп обвинил Иран в срыве технической встречи в Швейцарии, намеченной на сегодня. США, по его словам, не отказываются от 60-дневных переговоров, но теперь Иран не получит и 10 центов. Встреча сорвалась из-за требования Тегерана прекратить удары Израиля по Хезболле в Ливане. Этой ночью Сахал вновь бомбил страну. Также появились сообщения о повторном перекрытии Ормузского пролива, но официального подтверждения пока нет. Центробанк России ожидает всплеска инфляции летом из-за ситуации на топливном рынке. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Годовая инфляция в России на 15 июня составила 5,6%. Регулятор уже снизил ключевую ставку, но прогноз ее траектории, скорее всего, будет пересмотрен вверх. Набиуллина также отметила, что безработица остается на исторических минимумах, а планы компаний по индексации зарплат сокращаются. В Минской области в эти выходные десятки бесплатных мероприятий. Можно заняться спортом в парках, посмотреть кино на пляже «Друзья» или в Лейксайд-парке, сходить на выставку стрит-арта, иконные соревнования в Ратомке. В субботу тренировки, мастер-класс по кизомби и барабанное шоу в ТЦ «Галилео», а в воскресенье театральная инсталляция ко Дню памяти в театральном дворике и открытый кинопоказ «Пиратов Карибского моря». Все бесплатно, но на некоторые события нужна регистрация. На границе Брестской и Минской областей на трассе М1 у скульптуры гигантского зубра появился спецэффект. Теперь он выпускает пар из ноздрей. Впервые это случилось сегодня. Пар идет раз в час, а на специальном сайте можно отследить таймер до следующего выпуска. Зубр стоит здесь с 2003 года. Его сделали пинские мастера. В планах добавить рык и построить рядом кафе. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков, ночь утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Наша

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Привет-привет! Ну что ж, у нас пятница, 7 вечера на часах, а это значит, что в эфире «В движении» на Радиус FM и с тобой, Леша Якимович. Следующие 2 часа мы проведем вместе, настраиваясь на летний уикенд. И рабочая неделя у нас уже позади, все заботы ушли или уходят за горизонт, а впереди только свобода, а главное – хорошая музыка. И я предлагаю прямо сейчас отпустить все мысли и ворваться в эти топовые ритмичные выходные. И наш драйвовый двухчасовой марафон открывает качающий трек Too Much от дуэта Dove Cameron и Eli Ox. Делай погромче в машине там или дома, смотря где находишься, и просто лови этот вайб.

Только что проводили мощный заряд энергии от легендарного Кэлвина Хэрриса. Трек «Release the Pressure» хорошо помог нам сбросить напряжение, согласись. И вот знаешь, ученые недавно выяснили, что именно в пятницу вечером наш мозг переключается в режим долгожданного расслабления аж в 3 раза быстрее. Но это только если сразу после работы переключить внимание на какой-то динамичный ритм. Так что мы с тобой сейчас настраиваем наше сознание на абсолютный позитив. Ну и продолжаем нашу перезагрузку. Прямо сейчас в твоих динамиках появится красивый и безумно атмосферный трек «I Need You» от Ивана Соловьева. Ну что ж, слушаем.

0: Красивейшая хаус-версия знаменитого хита «Let You Go» от Бьом только что прозвучала в нашем эфире. И вот слушай, ну согласись, что вечер пятницы, ну уже прекрасен сам по себе. Но впереди нас ждут целых два дня абсолютной свободы, которые хочется распланировать идеально, да? Ну и чтобы никакие сюрпризы природы тебя не застали врасплох, важно свериться с синоптиками. И давай прямо сейчас, буквально на минуту, прервемся на прогноз погоды, а потом уже вернемся и продолжим наше движение.
1: В движении. В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночь утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яйцо куриное S1, рубль 99 за 10 штук. Вода минеральная Дарида газированная, рубль 49 за 1,5 литра. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Реклама. В движении. Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Ну что ж, теперь мы знаем, каким капризам природы стоит подготовиться на этих выходных. Ну и, впрочем, какими бы ни были синоптические расклады, помни, на Радиус FM погода всегда исключительно солнечная, а настроение только драйвовое. Главное всегда оставаться в движении и ловить яркие моменты. Ну и прямо сейчас мы добавляем огня в твой вечер. Лови летний хит под названием «Mad Love». И этот трек настроит тебя на правильную волну уикенда прямо сейчас. Делай громко.

0: Только что проводили невероятно чувственный трек «About You», и первый час нашего музыкального путешествия пролетел как одно мгновение, но это только середина пути. Прямо сейчас мы услышим шикарный танцевальный хит «I Like» от диджея Calvo, под который просто невозможно стоять на месте. В общем, слушай и наслаждайся, ну а мы с тобой встретимся уже в следующем часу.
1: В движении.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. В Минске пройдет 4-й международный антифашистский конгресс. В этом году он соберет делегатов из 36 стран. Накануне состоялся круглый стол «Геноцид без срока давности», где представили новые документальные свидетельства о преступлении нацистов и обсудили работу поискового движения. Напомним, более 12 тысяч сельских населенных пунктов Беларуси были уничтожены в годы войны. И этот список продолжает пополняться. В Беларуси сегодня вступила в силу административная ответственность за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности и педофилии. За распространение такой информации в любой форме штраф до 20 базовых для физических лиц, до 100 для ИП и до 150 для юрлиц. Если с информацией ознакомился несовершеннолетний, наказание ужесточается. Альтернатива для физлиц – общественные работы или арест. С наступлением тепла в Беларуси активизируются клещи, переносчики энцефалита и болезни Лайма. Чтобы защититься от энцефалита, нужна вакцинация. Первую дозу ставят осенью, вторую зимой или ранней весной с интервалом до 7 месяцев. На природе важно регулярно осматривать себя, детей, домашних питомцев и использовать репелленты. Вакцинация от клещевого энцефалита проводится бесплатно в государственных медучреждениях. Санэпидслужба подтвердила, на всех официальных пляжах Беларуси купание разрешено. Специалисты проверили 714 проб воды за последнюю неделю. Нарушений не нашли. Мониторинг будет продолжаться весь сезон. К слову, ранее гидрологи рассказали, что водоемы Беларуси прогрелись до 15-20 градусов. В ближайшие дни вода станет еще теплее, так что самым закаленным можно уже открывать сезон. Врач-нефролог Дарья Садовская назвала неожиданный маркер крепкого ментального здоровья. Это способность засыпать в стрессовых ситуациях. По ее словам, Наполеон и Черчилль тоже могли уснуть перед важными битвами. Объясняется это двумя механизмами. Либо организм истощается в режиме «бей или беги» и требует отдыха, либо срабатывает режим замирания. Тело цепенеет в ожидании опасности и впадает в сон. Так что если вас клонит в сон в самый напряженный момент, это признак устойчивой психики, а не слабости. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери одни из 5 беспроводных наушников от Радиус ФМ. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на «Радиус ФМ».
2: Привет, если ты только что поймал нашу волну, это «В движении» на «Радиус ФМ». У микрофона по-прежнему Леша Якимович. И у нас стартует наш второй час. Ну и раз уж на дворе июнь, лови суперскую и очень необычную идею для планов на грядущий уикенд. На проспекте Независимости 95, корпус 3, прямо во дворике часового завода, работает крутейшая гастроплощадка под названием «Лучшая улица». Там не только классный вайб и много вкусной еды, но и проходит невероятно уютные киновечера под открытым небом. Вот просто представь, да? Вечер, удобные шезлонги, огромный экран и любимое кино в компании друзей. Я считаю, это идеальный план для отдыха. Но чтобы настроиться на этот вайб отдыха прямо сейчас, давай послушаем хорошую музыку. И специально для тебя трек «Back to Friends» от Midnight.

0: Голландцы со своей летней версией Байланда определенно знают, как расшевелить и заставить двигаться еще активнее. Любого, кто слушает наш эфир, ну а теперь предлагаю немного сбавить темп и сместить фокус на приятную ностальгию. Впереди у нас современная версия культовой Small Town Boy от проекта Alistair. Устраивайся поудобнее, лови волну и продолжай оставаться в движении.
1: В движении.

0: но очень мягкий вайб в треке Too Sweet. На самом деле это идеальное сопровождение для любого теплого июньского вечера. И, к слову, ученые выяснили одну интересную вещь. Мол, легкие летние треки способны мгновенно доставать из глубин памяти воспоминания о самых приятных моментах твоих прошлых поездок и путешествий. И что мы имеем? Получается, что настоящая машина времени прямо сейчас находится в твоих динамиках. Но чтобы новые летние моменты прошли без сюрпризов, давай прервемся на пару минут на прогноз погоды.
1: Движение. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночь утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве

Я готов обеспечить для него лучший музыкальный фон. И прямо сейчас я запускаю шикарнейший трек, который заставит тебя двигаться еще активнее. Лови Move от любимых Midnight Berlin.

Ну, достаточно знакомый мотив Барби Герл, а так в мощной клубной обработке от Тиеста. И это шикарный пример того, как хорошо работает музыкальная ностальгия. И тут даже психологи утверждают, что узнаваемые треки из прошлого в современном звучании вызывают моментальный прилив эндорфинов и здорово объединяют абсолютно любую компанию. Так что давай закрепим этот эффект еще одним классным ритмом. Лови сочный трек Kiss Me Again от Speed

0: Ну вот и прозвучали финальные аккорды, которые настраивают нас на отличный спокойный вечер. Ну и под этот ритм наши два часа эфира пролетели совершенно незаметно. Леша Якимович прощается с тобой до следующей недели. Проведи эти выходные максимально ярко и интересно. Ну и, конечно же, в движении. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за свои любимые треки, чтобы услышать их в эфире ровно через 7 дней. Желаю тебе классного уикенда и пока-пока.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ. В Беларуси 21 час.
2: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
3: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
4: Play on the legend level.
5: PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В радиусе новостей.
6: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Еленская. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Уздинский район, где на примере агрокомплекса изучил секреты успешного животноводства. Рентабельность производства здесь стабильно превышает 40%, а ежегодный прирост составляет почти треть. На предприятии внедрены передовые технологии. Генетика позволяет программировать пул потомства и проводить геномную оценку животных. Но главное условие успеха, по мнению президента, – технологическая дисциплина. В завершении визита ему подарили корову джерсейской породы по кличке Муся. Беларусь, к слову, производит молочной продукции почти в 3 раза больше, чем потребляет внутренний рынок. Главная задача отрасли – расширять экспорт, осваивая новые рынки и виды продукции. В приоритете модернизация заводов и увеличение перерабатывающих мощностей, особенно по сухим молочным продуктам и белковым концентратам. В прошлом году белорусскую молочку экспортировали в 55 стран, и производители продолжают осваивать новые направления. Беларусь призывает мировое сообщество осудить украинскую террористическую атаку на мирных белорусов и принять меры, чтобы виновные понесли наказание. Об этом заявил первый зам генсека СНГ Игорь Петришенко на экстренном заседании Совета постпредов стран Содружества в Минске. Встреча была организована по инициативе белорусской стороны, а теракт расценен как покушение на безопасность союзного государства. В Брянской области работают белорусские и российские следователи по делу об ударе беспилотника по автобусу с белорусскими детьми. Проведен осмотр места происшествия и транспорта. Изъяты фрагменты дрона. В Беларуси по этому факту возбуждено уголовное дело о теракте. Расследование продолжается. Между тем, состояние пострадавших при атаке на автобус стабильно. Прогнозы врачей позитивные. В Брестской крепости прошла торжественная церемония передачи частицы пламени вечного огня в рамках патриотической акции «Единство в памяти, сила в подвиге». Священный огонь доставят в подмосковный парк «Патриот», а 22 июня в главном храме Вооруженных сил России от него зажгут лампады в память о жертвах войны. Также сегодня состоялся обмен капсулами с посланиями от ветеранов из Беларуси и России к будущим поколениям. Акция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 78 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 79 копеек, 10 китайских юаней 4.10. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночь утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей. Гости Радиус ФМ. Далее в эфире шоу с толком.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
3: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону 375-20-970-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
5: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Летние каникулы – это не только время отдыха, но и возможность заработать первые деньги. Многие школьники, да и студенты в этот период устраиваются на подработку, чтобы получить первый опыт и лучше понять мир труда. Однако вместе с этим возникает немало вопросов. С какого возраста можно официально работать? Какие документы понадобятся? И как правильно оформить трудовые отношения? Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и вместе с налоговым консультантом Татьяной Тихоновой мы разберемся сегодня, что важно знать школьникам, студентам и их родителям перед первым трудоустройством. Татьяна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Есть ли разница между трудоустройством 14-летнего подростка, 16-летнего школьника и совершеннолетнего студента?
8: Да, конечно. Разница в этом случае существенна во всех трех случаях. Разница принципиально в том, как несовершеннолетний или совершеннолетний может трудоустраиваться. То есть в каком порядке, с какого возраста, какое количество часов он имеет право работать, как при этом заключается договор, какие существенные условия в этом договоре и какими правами обладают все эти граждане, совершеннолетние и несовершеннолетние. В чем разница? С 14 лет вообще у нас порог, когда несовершеннолетний имеет право начинать работать. Но с 14 до 16 лет он имеет право это делать только согласие своего официального представителя, то есть родителя, опекуна, попечителя. С 16 лет уже несовершеннолетний гражданин может самостоятельно заключить договор трудовой и пойти работать на свое усмотрение, куда он посчитает нужным. Уже согласие в этом возрасте не нужно родителей. Но, естественно, 18-летние, уже совершеннолетние, не вправе самостоятельно распоряжаться своими трудовыми обязанностями.
7: Тогда я правильно понимаю, что только если нам 14 лет, там 14-15, тогда мы получаем согласие. 16 уже можем не получать.
8: Да, совершенно верно. 14-16 мы получаем согласие. Но следует обратить внимание, что здесь мы говорим о трудовых отношениях. Именно трудовой договор, трудовой контракт. Именно вот в этой части.
7: А если это какие-то другие отношения, там уже по-другому?
8: Ну, мы с вами можем сейчас зацепить, например, гражданско-правовой договор. Это договор подряда. А договор подряда, он не подпадает под трудовые обязательства и трудовое законодательство. Поэтому там действуют немножечко другие нормы. И если мы говорим о гражданско-правовом договоре, о договоре подряда, то там с 14 до 18 лет можно заключить договор только при согласии официального представителя, то есть родителя. То есть вот такая вот разница есть.
7: А на какие виды работ нельзя принимать несовершеннолетних?
8: Вы знаете, вообще у нас несовершеннолетние достаточно защищены на самом деле при трудоустройстве. Именно законодательно защищены. И вот в части... кем можно работать, кем нельзя, на какие там не должности, а рабочие места, да, идти, есть прям утвержденные перечни видов работ, которыми можно заниматься, которыми нельзя. Например, приведу, можно работать в перечне, в котором перечислены должности, в которых можно работать, содержится 23 пункта. То есть не так-то и много на самом деле. Это, к примеру, могут работать флористами, могут работать несовершеннолетние с документами, там могут работать с компьютером, набирать что-то, делать какие-то слайды. То есть такая работа, которая не сложная, не трудная, не опасная. А все, что связано с опасностью, все, что связано с какими-то химическими веществами, все, что может навредить несовершеннолетнему, все запрещено, находится во втором перечне видов работ, которые запрещены. Нельзя работать несовершеннолетним. Вот, например, отмечу такую работу. Сторож. Да, вот вроде бы она такая не опасная, но она тоже не разрешена несовершеннолетним.
7: Почему? Потому что ночью надо работать?
8: Потому что это может быть ночь, потому что у несовершеннолетних ограничено количество часов рабочих.
7: Надо посмотреть, сколько ночи малыши ложится спать.
8: Конечно,
7: какая работа.
8: Да. Вот, поэтому вот такие моменты, где-то все, что связано, там, например, литейные какие-то производства, все, что опасно, все нельзя.
7: А сколько часов в неделю могут работать школьники и студенты во время летних каникул? Студенты несовершеннолетние, например. Ну, если человек совершеннолетний, он в целом может работать, сколько он уже захочет. Грубо говоря.
8: Да, все верно.
7: Когда разбираемся с малышами, да.
8: Совершеннолетний работает полную норму, 8-часовой рабочий день, там, или какой-то график у него есть, то есть тут, пожалуйста, да. Но несовершеннолетние. У нас несовершеннолетние, у них есть два ограничения по времени. Первое, это учащиеся, именно которые учатся или в период обучения. У них действует одна норма. У таких ребят, которые учатся, у них норма 11,5 часов с 14 до 16 лет, и с 16 до 18, 17,5 часов – это недельная норма времени. Ориентир в каждый день – это где-то 2,18, это с 14 до 16 лет, и 3,30 в день – это с 16 до 18 лет.
7: Это до 4 часов всегда?
8: Да. Это те, кто учится. Но в период каникул и те, кто не являются учащимися, у них действуют другие нормы. А там уже чуть-чуть все, ну, побольше можно работать. Например, 23 часа в неделю – это 14-16 лет, ребята, а 35 часов в неделю – это с 16 до 18. Например, 35 часов в неделю – это 7 часов рабочий день. Это уже почти похоже на взрослую.
7: Да, действительно. Как-то с выходными затрагивается это или нет? Есть ли правило, что там, школьники всегда должны отдыхать на выходных или нет?
8: Вы знаете, это можно назвать вот гарантиями, да, которые вообще у нас в законодательстве предусмотрены для несовершеннолетних. Их достаточно много. Они такие очень интересные на самом деле. И их следует... Им эти гарантии несовершеннолетним, прежде чем устраиваться, конечно, следует знать. А какие из них? Вот назову, наверное, максимально много, чтобы просто все были слышали, знали и понимали.
7: Со всех сторон, да.
8: Конечно. Ну, прежде всего, вот мы поговорили, это сокращенное количество часов. При этом заработная плата несовершеннолетнему должна выплачиваться как взрослому за полную отработку времени. То есть мы работаем меньше, но получаем так же, как все. Это первый момент.
7: Это жизнь, конечно.
8: Да, ну вот да, вот так вот начинает стимул ребятам, чтобы начать какой-то самостоятельный путь. А еще одно такое, это ограничение по тяжести и опасности работ. Мы с вами вот его
7: обговорили.
8: Да, есть перечни, списки работ, вот тоже открываем, смотрим, можем, не можем. А дальше, лица меньше 18 лет нельзя принимать на работу по совместительству. То есть мы можем работать только на одном месте работы, которое для нас является основным. Второе место работы официально нам не разрешено.
7: Это если мы говорим про трудовой договор. То есть если мы говорим про договор подряда, то он сколько угодно у нас их может быть.
8: Ну, получается, да. Это именно трудовые взаимоотношения. А с несовершеннолетним нельзя заключать договор полной материальной ответственности. Вот этот момент тоже очень важный, потому что часто, когда ребята не знают и потом начинают им там какие-то неустойки, какие-то возмещения,
7: угрозы какие-то,
8: поступать, так вот должны понимать, что если такой договор заключен, он является недействительным. Поэтому нужно это помнить и знать. Нельзя привлекать в ночное время детей работать, нельзя привлекать в выходные, в праздничные дни работать.
7: Это уже не важно, ему там 14 или 16, до 18 лет нельзя ни в праздники, не ночью.
8: Нельзя, да. Нельзя вот эти сверхурочную работу нельзя выполнять. То есть, если у вас установлен вот норма часов, которую мы с вами проговорили, сверх этой работы работать нельзя. А вот интересные такие гарантии для несовершеннолетних еще, да, есть. Нельзя поднимать определенный вес. Для мальчиков, для девочек разные веса. Для разных условий, приведу один пример, потому что там градация очень большая. Например, если в течение часа. Девочка поднимает какой-то вес, ей надо там поднять, перенести, передвинуть, да, и она поднимает в течение часа два раза, то 14-летняя девочка может поднять не более 3 килограмм, 15-летняя 4, 16-летняя 5, 17-летняя 6 килограмм. Для мальчишек в таких же условиях 14-летним 6 килограмм, 15-летним 7, 16-летним 10, 17-летним 12 килограмм. Но если у нас, допустим, один раз в 2 часа ребенок поднимает вес, уже другие килограммы. И так вот различные варианты могут быть. То есть вот такой есть момент, что дети себя могут защитить. Если их заставляют там вагон разгружать, да, то вот не имеет...
7: Да, или пианино поднимает на 8 этаж, что не сработает.
8: Не сработает. Есть еще один момент, расскажу, последний озвучу. Есть критерии, когда при определенном шуме можно работать только определенное количество часов. То есть если у нас, мы находимся, допустим, работаем с вами с разрешенным видом работы, там, допустим, за компьютером, да, но рядом стоит какая-то установка, которая гремит и дает очень большой шум, то из-за этой установки мы можем работать меньше, чем положено вот в обычных условиях.
7: И так работает только с маленькими, да? С большими так не работает.
8: За совершеннолетних там другие поблажки есть.
7: Давайте тогда, наверное, разберемся с трудовой книжкой, потому что официальное трудоустройство, оно как будто бы предполагает то, что мы становимся уже взрослыми, у нас появляется своя трудовая книжка, которую мы потом будем переносить с места на место. Нужно ли подростку вообще ее заводить, и кто этим занимается?
8: Трудовая книжка заводится по месту работы. То есть наниматель наш должен нам приобрести для нас и завести эту трудовую книжку. Если она уже заведена один раз работодателем, то эту трудовую книжку уже в последующем несовершеннолетний при трудоустройстве на следующее место работы он ее переносит, и она уже у вас одна единственная, но при условии, если вы, конечно, ее не потеряете. Потому что если вдруг потеряете, то тогда нужно будет об этом сказать своему работодателю новому, о том, что она утеряна, и он вам поможет ее восстановить.
7: То есть она восстановлению поддается, не нужно будет идти на свое первое рабочее место, всего лишь обратиться к своему.
8: Да.
7: Угу. А вот как быть со справками, документами, медосмотром? Нужно его делать несовершеннолетним или нет?
8: Обязательно несовершеннолетнему до 18 лет, который трудоустраивается, нужно получать справку медицинскую о том, что ему можно работать. Это обязательное условие. И при приеме несовершеннолетнего эту справку нужно обязательно запросить у несовершеннолетнего. Также при приеме, ребята, чтобы понимали и знали, они несут не только свой паспорт, но, естественно, чтобы сличить их личность. Они должны предоставить согласие о работе от родителя, если это требуется, мы уже понимаем с вами в разные возрасты, и вот эту медицинскую справку. Остальные документы могут быть абсолютно различные и при их наличии.
7: Кому эта справка нужнее, школьнику или работодателю?
8: Я бы сказала работодателю, наверное, но с точки зрения здоровья школьник тоже должен понимать, можно ли ему выполнять ту или иную работу, чтобы не навредить росту своего организма.
7: Давайте тогда перейдем к самой приятной части любых рабочих отношений, это, конечно же, заработная плата. Как она выплачивается несовершеннолетнему работнику? Может он получать деньги наличными или, например, получать перевод на карту родителей? Давайте разберемся в этом вопросе.
8: Конечно, любая работа, она заканчивается приятными моментами, как вы и говорите, это получением дохода. Естественно, доход получает несовершеннолетний уже за вычетом налогов, которые подлежат вычету. Мы с вами понимаем, что это подоходный налог. Работодатель самостоятельно удерживает, самостоятельно перечисляет его в бюджет, а несовершеннолетнему отдает только те деньги, которые уже остаются после выплаты этого подоходного. Как можно получать свои доходы, то есть свою заработную плату там, или вознаграждение? Так? Мы можем получать двумя способами. Это наличные денежные средства и безналичные денежные средства. Если безналичные денежные средства, то он несовершеннолетний или студент, там, школьник, то он открывает счет в банке, карт-счет и предоставляет данные своему нанимателю, туда перечисляются денежные средства. Если наличные, то он приходит на место работы, подписывается в ведомости, обязательно нужно это знать и понимать, что если вы принимаете наличные деньги, то вы должны за это расписаться. Вот, это ваша гарантия того, что вы трудоустроены официально. Потому что если вам дают деньги, просто конвертик, положили, да, в карман, то есть шанс того, что вас могут не, вы могли работать неофициально без трудоустройства. Как бы такой неприятный момент. По поводу родителей. Несовершеннолетний с 14-летнего возраста может самостоятельно распоряжаться своими заработанными денежными средствами. Поэтому по общему правилу деньги должны перечисляться несовершеннолетнему на его счет, ну или выплачиваться конкретно ему в руки, отдаваться. Но если несовершеннолетний напишет заявление и в нем будет указано, что вот перечислить мой доход на такой-то, такой-то счет, он будет принадлежать родителю, то только при наличии такого заявления это будет не запрещенный момент.
7: Есть ли какие-то льготы для несовершеннолетних, если мы говорим про уплату подоходного налога? И есть ли, кстати, у них налог на ПФЗН?
8: У них абсолютно такие же налоги, как у всех у нас. Mm-hmm. Тут уже нет возраста.
7: Нет халявы никакой.
8: Нет, здесь халявы нет, абсолютно верно. 13% подоходный и ФСЗН за нас обязательно уплачивают, потому что это нам гарантирует нашу социальную гарантию в плане больничного листа. Вдруг несовершеннолетний во время выполнения работы заболел, он будет иметь право получить выплату по больничному листу.
7: А если мы уже говорим не про трудовые отношения, а про гражданско-правовые, то есть договоры подряда всем известны, mm-hmm. как здесь происходит оплата, работает ли схема с тем, что мы можем платить родителям на карту родителей или нет, и нужно ли тогда с этой суммы платить налог?
8: С договора подряда также выплачивается, удерживается и выплачивается в бюджет подоходный налог соразмерно, наверное, такому же порядку, как и заработные платы наши делают удержание. ФСЗН также удерживается, тоже мы имеем все те же социальные гарантии абсолютно. Выплачивают, наверное, заработную плату и вознаграждение по договору подряда абсолютно идентично друг другу.
7: Если мы говорим про то, что наш несовершеннолетний мальчик или девочка нашли какую-то себе работу в интернете, я не знаю, они учат рисовать, они преподают какой-то язык малышам, делают вообще еще какую-то работу, которая как бы подпадает под НПД, то есть налог на профдоход. Может ли несовершеннолетний так работать и какие условия уже у этого вида деятельности?
8: Законодательно вообще нет каких-то ограничений, которые бы нам запрещали несовершеннолетнему осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную с регистрацией юридического лица. Например, теми же самозанятыми они могут быть абсолютно, но в ходе работы осуществления своей предпринимательской деятельности как самозанятые у них возникают гражданско-правовые обязательства перед покупателями, там, заказчиками своими. А этот момент у нас регулируется Гражданским кодексом, и Гражданский кодекс говорит, что любые сделки, которые может совершать несовершеннолетний в период с 14 по 18 лет, он может делать только при согласии взрослого, то есть своего представителя, родителя, опекуна, попечителя. Соответственно, осуществлять, работать в качестве плательщика налога на профессиональный доход несовершеннолетний может, но только при наличии согласия своего родителя.
7: А как оформляется, кстати, это согласие? Просто подошел к маме, пока она моет посуду, спросил: мам, можно? Мама сказала: да, все, ушел. Или все-таки не совсем так?
8: Нет, конечно же, не совсем так. Если вот все произошло так, как вы сказали, и нет письменного согласия, только устное, то любое действие, сделанное там, предпринимательской деятельности или заключенный гражданско-правовой договор или трудовой договор с 14 до 16 лет при наличии устного согласия представителя считается недействительным. И нельзя так делать.
7: Если мы хотим получить письменное разрешение, оно должно быть по какой-то форме заполнено?
8: Нет,
7: или это
8: абсолютно. Абсолютно, да, это может любое заявление, оформленное родителем, это может быть, родитель может просто, например, на заявлении своего несовершеннолетнего ребенка о трудоустройстве написать «согласен», «не возражаю», там какой-то свой текст, поставить подпись, печать, дату, показать документ, что он действительно является официальным представителем, и все. Можно оформить как в виде заявления просто отдельного на бумаге. То есть любой вариант.
7: А как тогда оплачиваются налоги? Несовершеннолетний сам это делает или это уже вместе с родителем осуществляется?
8: Если мы говорим про плательщика налога на профессиональный доход, то дальше несовершеннолетний работает так же, как и любой другой гражданин. Он регистрирует приложение и в приложении пробивает чеки. От суммы этих чеков ему насчитывается налог, и налог он уплачивает по сроку.
7: Какие ошибки чаще всего допускают молодые люди при устройстве на первую работу?
8: Наверное, скажу, самое распространенное – это трудоустройство неофициально. Да, самое такое, когда еще несовершеннолетний ребенок боится отстоять какие-то свои права и боится обозначить то, что вот я хочу именно через договор, а его принимают, допускают к работе, не подписав при этом никакие там трудовые документы, необходимые перед трудоустройством, и начинают выполнять свою работу. Какие еще можно обозначить? Когда, допустим, положено ему больничный, ему отказывают в выплате. То есть вот такие моменты могут. Это тоже нарушение их прав.
7: И... Получается, что когда мы не заключаем какой-то договор и действуем только на словах, мы вообще никак не защищены абсолютно. От того, что может случиться. То есть нам могут не заплатить по логике.
8: Да, абсолютно.
7: И мы не сможем доказать ничего. Могут не дать больничный, там, страховку и так далее.
8: Конечно. Могут, допустим, обязать вас работать большее количество часов. Вот, скажут, пока вот это не сделаешь, я тебе
7: домой
8: не заплачу.
7: Уйдешь, да.
8: Да, домой не уйдешь. И он сидит и работает не там 3-4 часа своих положенных, а 6-8-9. Это тоже такое нарушение, которое несовершеннолетний, еще раз повторюсь, наверное, в силу своей еще неопытности и, может быть, неуверенности в себе, что он не знает, как должно быть, как правильно, боится защитить таким образом свои права.
7: А что делать подростку, если ему не выплатили заработанные деньги или нарушили его трудовые права?
8: Я скажу так, наверное, в первую очередь, это сказать своим родителям, прежде всего, своим официальным представителям. И в дальнейшем, если этот конфликт не решится как-то добровольно, допустим, с присутствием родителя, то, конечно же, обращаться в контролирующие органы, можно в департамент по охране труда обратиться. Ничто не лишает в любом случае обратиться в суд с заявлением о невыплате. Поэтому защищать свои права нужно, но начинать нужно с родителей.
7: А какой главный совет вы бы дали школьникам и студентам, которые хотят провести лето не только интересно, но как бы используя для будущей карьеры или для какой-то своей мечты, на которую они копят деньги?
8: Я бы, наверное, посоветовала ребятам прежде всего не бояться начинать работать, потому что пока вы не начнете, вы не поймете, что это такое. Это момент возможности самореализации себя прежде всего. Для того, чтобы понять вообще, какая профессия вам нужна. Вот самое время пощупать, так сказать, вот эти все вещи. Поэтому идите работать, работайте, но помните, что нужно видеть, соблюдать для того, чтобы ваша работа была защищена.
7: Да, и, к сожалению, как вот мы сказали в самом начале нашего интервью, не все работы можно прям сразу пощупать.
8: Конечно.
7: То есть каким-то можно просто присмотреться,
8: да,
7: попробовать,
8: да,
7: что-то схожее, либо понять, что окей, это мне подходит, тогда это я пробовать не буду, или это мне точно не подходит, значит, я буду ждать, пока я вырасту и смогу устроиться вот на другую работу.
8: Конечно. В принципе, я скажу, что в любой сфере, там даже где нельзя, есть какая-то работа несложная, где можно ее попробовать. Например, строительство. Да? Вот какие-то строительные работы легкие можно делать несовершеннолетним. Но работать, допустим, с оборудованием, с каким-то, да, что может угрозу его жизни и здоровью вредить, нельзя. Но при этом он может присутствовать, видеть, там он может что-то подмести, он может что-то там, то есть такую легкую работу сделать. И понять при этом, вот интересно ему это или неинтересно, для того, чтобы когда он уже вырастет, уже приступить к более сложной работе.
7: Да, например, выбрать образование.
8: Да, абсолютно.
7: Какие-то курсы и так далее.
8: Конечно.
7: Ну что ж, тогда наше интервью подходит к концу. В гостях у меня была налоговый консультант Татьяна Тихонова. Спасибо, что пришли к нам в гости.
8: Всегда пожалуйста.
7: Ну а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова. Ты слушаешь Радиус ФМ. Хорошего вечера.
5: Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночь утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
5: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Баттера.

0: Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31.
1: Мы говорим вам 4!
2: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
3: Лови топовый момент этого утра.
4: Что такое зеленое, ворсистое, упадет на голову с дерева и убьет?
5: Ну, первое, что приходит
1: каштан?
5: На ум, ветка, нет?
4: Бильярдный стол.
5: О! Хорошо.
4: Мне очень смешно.
5: Мне тоже понравилось.
3: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: слайном.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Реклама.
5: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Катя. Она мечтала о своей квартире, новой работе и спокойных отношениях. Прошло 3 года, все сбылось. И однажды она поймала себя на мысли. И это все?
3: Подожди, но ведь именно об этом она и мечтала.
2: Вот в этом и парадокс. В психологии есть понятие гедонистическая адаптация. Наш мозг быстро привыкает к хорошему. То, что вчера казалось счастьем, сегодня становится нормой.
3: То есть радость имеет срок годности?
2: Не совсем. Просто нервная система стремится к балансу. После скачка удовольствия она возвращается к базовому уровню. Это называют гедонистической беговой дорожкой. Мы достигаем цели, радуемся, адаптируемся. И снова хотим большего.
3: Получается, счастье все время убегает вперед.
2: Если воспринимать его как следующий уровень, да, мы начинаем сравнивать себя с новыми стандартами, чужими успехами, более высокими планками, и то, что уже есть, обесценивается.
3: Но ведь это демотивирует.
2: Иногда, но это и механизм выживания. Если бы мы не адаптировались, мы бы застревали на месте. Проблема возникает, когда человек не замечает этот процесс и начинает думать: «Со мной что-то не так, я неблагодарный».
3: А дело просто в устройстве психики.
2: Да, исследования показывают, уровень счастья после крупных событий, свадьбы, покупки жилья, карьерного роста со временем возвращается к привычному фону. Это не означает, что событие было пустым. Это означает, что мы привыкли.
3: И как не превратить жизнь в бесконечную гонку?
2: Первое – фиксация достижений. Записывать, что уже стало реальностью. Мозгу нужно напоминание. Второе – практика благодарности. Она снижает эффект адаптации. Третье – ценить процесс, а не только результат. Когда удовольствие встроено в путь, оно не исчезает сразу после финиша. Хорошие периоды жизни часто проходят тихо, без драм, и именно поэтому мы их не замечаем. Но если остановиться и посмотреть внимательно, можно понять, это и есть жизнь, которая когда-то была мечтой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В Беларуси ужесточили штрафы за фактический допуск к работе без заключения договора. Раньше ответственность несли только должностные лица, а за гражданско-правовые договоры наказывали лишь по жалобе пострадавшего. Теперь же штрафы грозят и юридическим лицам, и их руководителям, а в случае индивидуальных предпринимателей – им самим. Изменения касаются как трудовых, так и гражданско-правовых отношений. Минск планирует полностью перейти на оплату проезда в общественном транспорте банковской картой. Пока тестовый режим работает на двух маршрутах – троллейбусе и автобусе номер один. В Минск-трассе изучают нюансы системы, чтобы она стабильно работала для пассажиров с картами любых банков. До конца года на весь транспорт установят необходимое оборудование. На улицах Витебска появились автобусы с символикой юбилейного славянского базара. Один из них уже вышел на маршрут. Также в парке появился туристический автобус, который будет курсировать между Витебском и Смоленском. Витебск-облавтотрансе отметили, что брендирование троллейбусов и трамваев к фестивалю уже было, а вот автобусы задействуют впервые. В таких же оформленных автобусах ездит и команда «Василькового тура». Украине для членства в Европейском Союзе нужно будет выполнить огромное количество условий. Это длительный процесс. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он также подчеркнул, что весь процесс вступления Украины в Европейский Союз может занять не менее 10 лет. Австралийская авиакомпания «Куантас» намерена запустить самый продолжительный беспосадочный коммерческий рейс в мире. Новый маршрут свяжет Сидней и Лондон, а время полета составит до 22 часов. Старт рейсов запланирован на октябрь 2027 года, а продажа билетов должна начаться в феврале того же года. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Сегодня Петрович в подъезде поймал серийного маньяка. Оказалось, что Серил в подъезде Вован.
0: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Лента.бай, телефон 214. Получение прибыли.

Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки.

Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
5: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ты знал, что когда какая-то программа работает, она постоянно создает новые элементы, открывает картинки, загружает вкладки, сохраняет данные в оперативную память? И раньше программистам приходилось вручную удалять каждую отработанную деталь. Стоило забыть одну мелочь, и память переполнялась, а компьютер намертво зависал. Тогда это называлось утечкой памяти. Сегодня же эту работу делает невидимый супергерой, сборщик мусора. Как он работает, сегодня и обсудим.
0: Технодзен.
2: По сути, это фоновый процесс, который сканирует систему и ищет забытые объекты. Его главный критерий прост. Связана ли эта вещь с тем, что происходит на экране прямо сейчас? Есть ли на нее ссылка? Если деталь больше никем не используется и просто занимает место, сборщик мусора тихо стирает ее, освобождая память. И пока готовил выпуск, заметил я одну интересную штуку. Наш мозг — это гениальный процессор, но мы часто забываем включить в нем сборщик мусора. Мы носим в голове незавершенные разговоры, планы трехлетней давности, старые обиды и тревоги о том, что уже прошло. Это и есть наши ментальные утечки памяти. Они не связаны с нашей реальностью прямо сейчас, но они забирают колоссальное количество энергии, заставляя нас чувствовать усталость.
0: Технодзен.
2: Сегодня мой совет тебе такой. Запусти свой внутренний сборщик мусора. Посмотри на мысль, которая тебя тревожит, и спроси себя, связана ли она с тем, что я делаю прямо сейчас? Могу ли я на это повлиять в эту секунду? Если ответа нет или он отрицательный, сотри эту ссылку. Освободи свою оперативную память для жизни здесь и сейчас.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. Ночь утром в отдельных районах слабый туман. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 24-26 тепла. В Минске ночью 11-13, днем 25-27 градусов. В Могилеве ночью 12-14, днем 24-26 тепла. В Гомеле ночью плюс 12-14, днем 25-27. В Бресте и Гродно ночью 12-14, днем 27-29 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 370-529-920-70-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ. А также

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: небо.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка.

Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Fly now.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the day.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: рекламы.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

Приятных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле и Минске плюс 25-27, в Бресте и Гродно 27-29 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.